Высоко раскинув руки, он парил над миром, будто стерх. Время встало, стихли звуки, он

«Радиошок». Зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ, номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Я в удобном положении, выбиваю чашку ко, мне становится легко. Я включаю телевизор, фильм как будто любви, и вот они уже легли, и дальше будет неприлично.

благодарен. Я им за это благодарен. 5, 4, 3, 2, ать. Отправляюсь ночью спать о чудесной красоте.

0: душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, был армейский дружок, уехал.
1: А похоже, вы сами можете.

the Radio Shock. RadioShock.ru.

гостевое издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

необъятная страна славится фольклором, что не царство, то гербы собственным узором.

0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Слушай радио, слушай шок. Радио, слушай шок. Шок. Радио шок.

0: Включи шок. Настройся. Радио Шок Шок.
1: Здесь самое серое, что есть во мне. Сегодня я снова проснусь на дне. Открою глаза, такой яркий свет.

0: количество. С ними мы будем знакомиться и будем знакомиться с тем, как эти ипостаси, они каким-то образом сложили и складываются интересные события. Итак, Рома Казак. Ром, привет.
1: Я вас категорически приветствую.
0: И Николай Ковалев. Я правильно ударение поставил?
2: Правильно, да.
0: Вот микрофон тебе нужно поближе говорить. Да, да. Вы спросите, кто это? Это организаторы первого летнего семейного концерта, даже, наверное, скажем так, череды семейных концертов, который называется «Лето открой». Давайте сразу проанонсируем, когда и где. 13 июня. И фишка вообще, они мне когда пришли, рассказали, я думаю, вот почему я такого не догадался. Как сделать одновременно мероприятие в двух местах? Рассказывайте, где.
2: В Сосновом Бару, Приморский парк. 13 июня будем всех ждать на нашей первой части нашего концертного дня. Там у нас выступят три группы. Это будет дневное время с 2 часов дня до 6 вечера. Можно прекрасно отдохнуть с семьей. Там также у нас открываются, у меня лично, да, открываются две площадки.
0: То есть они до этого не работали? Прям они, открытие, да, максимальное открытие?
2: Они только-только, да, скажем так, освоили сцену в парке. И у нас появилась замечательная возможность выступить и продемонстрировать свои группы.
1: Открыть новые имена.
2: Да, вот, да, все так. Вот. У меня там открываются две новых локации. Это мини-гольф-парк, да, на 10 дорожек с сеткой для отработки ударов полноценных. То есть можно попробовать все виды клюшек. И дети, и взрослые, то есть для всех все подготовлено. И у меня там открывается зона мастер-классов, где я провожу мастер-классы по гипсу, называется «Культура гипса мастер-класс». Тоже для взрослых и для детей. То есть взрослые люди могут с кайфом поиграть в гольф, а детей оставить на нас на мастер-классы. Ну вот. Также там много всяких развлечений в этом парке. Тут замечательный парк, новый, чудесный, с прекрасной локацией, с природой. Есть много дорожек, велодорожек, обычных дорожек. То есть побегать, поактивничать, с кайфом все можно сделать.
0: А до этого парка, прости, перебью, да, от, я знаю, что там Калище станция, да. И еще 89-й, по-моему, километр. Вот откуда быстрее и как логичнее туда добраться?
2: Слушайте, ну Сосновый Бор город небольшой, в принципе, такси там работает отлично, каршеринги предостаточно. Вот чтобы вы понимали, как раз-таки от этого Калища, да, я там останавливался в отеле, и мне до парка стоило такси 200 рублей. Ну, то есть вообще абсолютно ни о чем. Ну вот, хоть на самокате тоже там развито все это. Поэтому никаких сложностей с трансфером нет. В Сосновый Бор ходят и маршрутки, и электрички. Причем ходят и с юга, и с Парнаса. Что, собственно, нам удобно.
1: Да, абсолютно.
0: Да, вот про Парнас тогда расскажи, почему это вам удобно. Потому что там будет вторая часть концерта, о котором мы сегодня будем много говорить.
1: Абсолютно верно, да. У Николая, соответственно, он является владельцем замечательного локального заведения. Но питейного.
2: Мы с женой, да, с
1: супругой.
2: Потому что моя жена — это неотъемлемая.
1: Я там персонально, мне удобно, потому что я на Парнасе живу просто.
0: Ой.
1: Да, так мы с Николаем и познакомились.
0: Совпали звезды.
1: Да, вот. И так уж судьба сложилась, что мы сначала познакомились, потом начали ходить постоянно в бар, потом у меня пришла мысль проводить там акустические мероприятия, мы с Николаем договорились, и с Ириной тоже, начали работать, и вот в результате через Николая и его партнерство с владельцами Приморского парка появилась возможность сделать большой семейный праздник.
2: Ну, мы выбирали, общем,
1: да, и мы начали работать, и вот в результате во что это потихонечку выливается, за что большая благодарность администрации Приморского парка. Ребята, вы классные, вам привет огромный.
0: Да, плюс ко всему, привет вашим женам, я знаю, что они сейчас слушают эфир.
2: 100%.
1: Девочки, да. Мы вас любим.
2: Значит, у нас получается вторая часть нашей концертной программы, тоже три группы. Электронные громкие, да, ребята выступят у нас в баре.
1: Так,
2: это Михаила Дудина 10.
1: Да.
2: То есть можно, в принципе, с Соснового Бора либо на своем транспорте, либо на автобусе доехать до Парнаса и буквально рукой подать, и ты уже в баре, потому что у нас бар находится ближе всех к метро. Буквально, да, 3 минуты, и ты уже в метро, либо...
0: От бара 3 минуты до метро?
2: Да.
0: Ой, это
2: да,
0: вообще,
2: да,
0: сверхполезно.
2: Просто по прямой пройти, подышать воздухом, вот ты уже в баре. Да, поэтому всех ждем.

0: собственно, и там, на той части, в Сосновом Бару, чтобы подышать воздухом, провести с семьей отличный день, а потом можно детей либо, не знаю, завести домой и поехать в бар, либо сразу, ну, если, опять же, детей не так уж много, там, один ребенок может затесаться и в бар приехать.
1: Ну, да, но желательно, основном, конечно, но желательно, конечно, детей лучше в бар не везти. Это...
2: Конечно, зачем детям это видеть?
0: Да, да, в основном, конечно, это все про доступность, что если вы, допустим, не можете приехать в Сосновый Бор, то у вас есть фантастическая возможность повеселиться с нашей концертной программой в баре.
1: Да, будет громко, будет много хороших аранжировок, много интересных взглядов на известные песни, поэтому обязательно приезжайте и в бар, и в Сосновый Бор, мы вас всех очень ждем. Да, вход бесплатный, везде, всегда, вот, ничего платить не нужно.
2: Потому что семейное
1: событие. Потому что семейное событие, да, конечно. Вот, то есть у нас основная цель и задача, да, чтобы люди могли отдохнуть красиво, с пользой, потому что, ну, я работаю доктором, вот, и как доктор, ответственно заявляю, что вот эта вот мелкая моторика, вот эта вот лепка из гипса, она очень полезна литьё. Для...
0: Я бы сказал, это литье. Но...
1: А, ну, прости.
0: Вообще, мастер-класс многоформатный, да, то есть там гипс вообще сам по себе материал универсальный, используется во многих сферах нашей жизни, но, ну и также это отличный творческий материал, из которого можно и лепить, и лить, и создавать что-то, какие-то причудливые формы, да, работать с каким-то форматом мини-скульптуры, то есть какие-то задатки получить уже даже с первого мастер-класса, да, и не будем забывать, что для, допустим, какого-нибудь мальчика маленького, то я сам лично со строительством столкнулся там, ну, не знаю, первое ведро с каким-то сухим раствором я замешал там, ну, не знаю, в 16 лет по случаю ремонта. А здесь, получается, дети уже 6 лет могут понять, что для того, что, ну, ты смешаешь водичку с сухим материалом, получится какой-то раствор, из которого что-то можно делать. То есть уже каким-то даже параллельным образом ребенок понимает, что что-то можно с этим сделать, что-то украсить. И сразу после первого мастер-класса он уже украсит либо свою комнату, либо квартиру.
2: Я сейчас хочу немножечко назад откатиться. В каком смысле? С вами прям познакомиться, потом мы вернемся к большому событию. Николай, ты по образованию кто?
0: Вообще автомеханик.
2: Вот тогда вопрос самый логичный, как раз таки он и зрел, поэтому я и спросил. Автомеханик, который что-то рассказывает про то, как из гипса что-то сделать, не слепить, а как смонтировать, как сказать?
0: Залить.
2: Залить. Вот. Плюс ко всему, я знаю, что ты одновременно работаешь, ну, скажем, в двух словах, на кладбище. Я не понимаю, как человек, который совладелец бара, еще успевает, ты там. Плюс ко всему, ты забеги, квиз-беги.
0: Квиз-забег, да.
2: Квиз-забег, вот, я новое слово выучил. Вот, делаешь. И одновременно еще и с баром, ну, вот эти вот движухи создаешь. Каким образом у тебя выстроена система приоритетов в жизни, что ты, ну, и все успеваешь? Ну, это уже больше вопрос про тайм-менеджмент. Но вот как вот эти вот приоритеты друг другу не мешают жить?
0: Ну, во многом это благодарность моей команде. То есть в каждом моем
2: как
0: деле...
2: Как сказал Балабанов, найти своих и успокоиться.
0: Все правильно, потому что без людей, да, то есть ты фактически не успеешь, да, много. Вот, и тут очень важно найти своих. Методом подбора, либо тебе повезет, это сразу как бы сочетаешься с человеком. Ну, и во многом тоже зависит от работы. Потому что, допустим, у меня рабочий день с 9 до 6, плотно, каждый день. Вот просто каждый день с 9 до 6.
2: То есть у тебя жена собирается в бар, но не отдыхать, а работать, а ты уходишь на кладбище?
0: Ну, я с утра уже на работе, да.
2: Трэш.
0: С 9 до 6. Соответственно, после 6 у меня есть целые там 6 часов до 12 или до часа для своей жизни. В эти 6 часов я умещаю многое. То есть,
2: не сомневаюсь.
0: Это точно. Ну, вот, либо я еду в мастерскую, да, либо я провожу мастер-класс, либо я еду в бар для помощи, опять же, даже, знаешь, я приезжаю в бар и помогаю проводить какое-то мероприятие, да, те же даже помыть бокалы.
2: Ну, конечно.
0: Уже ощущаю.
2: В баре всегда много работы.
0: Это факты. Но работать мы любим. Ну, ладно. Как это все получается? Исключительно за счет людей, да, то есть сейчас у меня идет расширение моей деятельности, ну вот, по всем фронтам, и везде, слава богу, находятся люди, которые мне в этом помогают. Ну, вот как-то так и двигаемся.
2: Как гипс появился в этой всей концепции? Про спорт, в принципе, там логично. Ну, забеги вот эти,
0: ну,
2: вот,
0: да, тут, да. Тут, как мой друг, значит, Евгений Сучков начал заниматься и придумал вообще квиз-забег, я как бы понял, движуха прикольная. Ну и плюс ко всему, да, на кладбище людей много, особо не пообщаешься.
2: И там движуха
0: не
2: прикольная.
0: Ну вот, поэтому, скажем так, я как бы закрыл свою потребность с помощью проекта и начал создавать что-то еще. То есть, по сути, на подходе квиз-забега, на, ну, там, первое-второе мероприятие, у меня были... Я делал бетонные вазы. То есть, я решил, ну, 4 года назад, скажем так, начал креативить.
2: Ой, надо вазу сделать. А так было, что ли?
0: Да, это выглядело? Да. То есть, я думаю, ну, что-то скучновато. На кладбище можешь что-то, да, придумать, как-то украсить. Ну, вот такой смотрю. А в СССР вообще бетонные вазы заливали достаточно активно. Ну вот, они до сих пор даже стоят на улицах нашего города, уже такие потрепанные жизни, но они стоят.
2: Но стоят.
0: Да. Я подумал, а почему нет? Ну, в общем, купил формы, начал заливать, попробовал один формат, другой формат, понял, что типа нафиг, на кладбище не нужны вазы абсолютно. Ну вот, и понял, что буду украшать город, значит, предлагать людям. То есть вазы не тяжелые. Долговечные, прочные.
2: То есть я это начал... уже не просто хобби, а более уже коммерческая основа под этим есть.
0: Ну, как, зачем заниматься, да, если нету профита, да?
2: Здесь наши ценности совпадают.
0: Должна быть какая-то благодарность, да, реально за свой труд, да. Ну вот, и, собственно, начал делать их, декорировать каким-то образом. У меня, то есть, очень много трафаретов. Я делаю их фактурными, то есть работа со шпаклевкой, со штукатуркой, то есть это все укутываю, потом укутываю все это цветом, и получается яркий арт-объект на фоне бетонной вазы, которая, собственно, просто бетон, залитый в форму. Ну вот, и так у меня появилась Виктория, собственно, по каллиграфии, это художница. Вот она сейчас проводит и мастер-классы, и разрисовывает вазы, то есть вот уже какой-то первый человечек...
2: В команде.
0: В этом всем, да, в команде. Ну вот, ну, вернемся к квиз-забегу. То есть, вот я начал делать это, присоединился к квиз-забегу, потому что вот как бы я чувствовал, что надо продолжать. Ну вот, а на квиз-забеге у нас получается спортивная викторина, забеги. Да, это у нас 5 километров, разделенные, допустим, там, на 10 равных там участков, остановок. Через каждые 500 метров, да, задается вопрос, и по итогу как бы...
2: А вопрос из области какой?
0: Ну, абсолютно разный, то есть
2: здесь... Не спортивный.
0: И спортивный, и не спортивный, то есть смотря к чему приурочено.
2: А, то есть да, тематические они.
0: Бывают тематические, да. Ну вот, и я понял, что надо как-то чем-то дополнять. Ну вот, так как я знаком уже с формами, с вазами, да, с бетона. Вообще, в принципе, профессиональная деятельность — это лить, извините, бетон, да, какую-то опалубку, форму, то есть работа с сухими смесями. Ну вот, и я такой думаю, ну, гипс, по-моему, прекрасно, красиво, изумительно, главное, не тяжело.
2: Вот.
0: Не тяжело носить в том плане, потому что одна бетонная ваза весит 60-70 килограмм.
2: Ребенок не унесет.
0: Это точно, да. Ну вот, и вот я подумал, давай как бы разобразим квиз-забег, да, то есть Женя предложил, давай разобразим так. Начал заниматься этим, то есть элементарно взрослые люди бегают, дети, соответственно, должны чем-то заниматься, просто там бегать и орать. Ну вот, и организовали зону мастер-классов на квиз-забеге. Там дети могли разрисовывать уже готовые изделия, либо ну, потом мы уже переросли к тому, чтобы создать что-то там. И также на фоне, на базе квиз-забега я, собственно, начал делать гольф-дорожки. Потому что, опять же, подумал, а как же еще?
2: Ты играл до этого в гольф?
0: Я пробовал, да, на большом поле играть, зашло, и мне вообще, в принципе, этот спорт импонирует.
2: Конечно. Это...
0: Ну вот, так как... Ну, я не знаю даже, стоит ли это совмещать. Ну, в общем, природа, погода, все замечательно, да, и ты сугубо думаешь о том...
2: Стратегия, как, там много чего складывается.
0: Как правильно ударить, да, то есть так, чтобы достичь цели. Ну вот. Как бы, да, играл, и все произошло абсолютно вот... как-то на базе движения. То есть вот мы начали двигаться, и неожиданно надо было что-то как бы вот придумать. Потому что все квиз-забеги у нас организуются вот, вот сейчас, и через месяц он уже будет. И ты такой, да, как ты все это... как ты это придумал, господи? Ну вот, и все, голова начинает работать, что-то придумывается, придумывается, и так с каждым разом все лучше и лучше, все лучше и лучше. И вот сейчас, да, я уже второй год провожу мастер-классы, опять же, после работы. Ну вот, для детей и взрослых в абсолютно разных форматах. А на фоне бара это как бы голова уже привыкла к постоянным каким-то праздникам, организациям и всему прочему, поэтому все это очень легко дается, в
2: принципе. Про мероприятия. Дети будут что-то создавать?
0: Конечно.
2: Они это обязательно могут унести с собой.
1: Да, обязательно.
2: Что они примерно будут делать?
0: У меня в мастерской вот прямо на месте более 300 форм.
2: Ухё.
0: Да, то есть там есть все. Вообще абсолютно все. Подставки, подсвечники. Можно также свечи залить сразу там же. Всякие вазочки, кашпошки, органайзеры. В общем, практически любая интерьерная вещь, ее можно создать как набором поставить, да, то есть, опять же, это касаемо арома, подставки под аромом, палочки, да. Также делаем арома-саше, то есть большой выбор всевозможных ароматов, есть целая коллекция, то есть огромный выбор красок, тут уже даже говорить не стоит, потому что, ну, есть много техник литья гипса, да, есть много техник мраморная, полноцветная, помимо этого декор всеразличный. Вот, и дети пробуют на одном мастер-классе сразу три техники. То есть это работа с краской, а в дальнейшем это еще и работа с, допустим, каким-нибудь декорированием. То есть еще узнают, да, про лаки всякие, а как сколько сохнуть должно. Ну, вот эти все моменты.
2: А самая нижняя планка ребенка
0: от 6 лет.
2: От 6 лет.
0: Да, то есть, ну, были и даже и младше. То есть, ну, схватывали все на лету. Ну, с помощью, понятно, но от 6 лет вот у меня ребята. Прям приходили хоккеисты, прям вообще так фантастически они все схватывают на лету. Ну, видимо, это спорт, опять же, да, им надо схватывать, как спортсмены.
2: Да.
0: И они реально очень быстренько, оп-оп-оп, уже с таким восторгом это все делают. То есть это что-то новое для них, классное. И самое главное, что они получают результат сразу.
2: Шикарно.
0: Все дети это обожают, и взрослые тоже.
2: Ром, давай с тобой теперь также познакомимся. У тебя, кроме того, что ты вот как раз-таки организуешь события, ты еще и одновременно работаешь в сфере спасения, помощи людям.
1: Да, у меня медицинское образование, я работаю врачом-травматологом. Вот, также одна из сфер моей профессиональной направленности – это кистевая хирургия. Это отдельный вид, скажем так, помощи людям. Вот. И, соответственно, да, работаю, стараюсь по мере сил, возможностей.
2: Тоже у тебя жесткий график наверняка.
1: Пятидневка.
2: Пятидневка.
1: Да, да, то есть я ушел от дежурств, от суточных. Вот, и сейчас работаю в двух клиниках и в НИИ фтизиопульмонологии на политехнической.
2: А как это успевать в двух клиниках и еще не?
1: Все расписано, и, соответственно, когда есть четкий, как ты говорил, тайм...
2: Тайм-менеджмент.
1: Тайм-менеджмент, да. Вот, и, да, хорошее слово, я тоже что-то новое узнал сегодня. Вот, и когда уже живешь в этом режиме, да, ты четко знаешь, что там утром надо быть в институте, сделал, пришел, работу, все, значит, проконсультировал, пациентов посмотрел, вот, там, условно, в 2:30 вышел, кофе выпил, знаешь точно, что час ехать до клиники, приехал в клинику, провел прием. Все хорошо, все здорово, все успеваем.
2: А сколько ты лет уже в этой сфере?
1: Ну, смотри, в 2009 году я поступил в военно-медицинскую академию, с 2010 года я, соответственно, тружусь в медицине.
2: А, то есть сразу быстренько? Вот,
1: да, начинал работать сначала санитаром, потом пошел медбратом, был период, когда была практика на скорой помощи, вот, и потом учеба, закончил учебу, и вот с 2016 года я тружусь доктором.
2: Поэтому, друзья мои, знаете, в любом случае вам будет максимально комфортно на лето открой, потому что даже в случае чего у нас есть доктор.
1: Так точно.
2: Конечно, не дай бог, но все-таки всякое бывает. Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу, вы, потому что мне принесли огромное количество музыки, и я постараюсь, ну, хотя бы прогнать, ну, после эфира мы точно там кого не успеем включим, но все равно. С кого начнем? С кого бы вы хотели?
1: Так,
2: первого, кого бы мы включили?
1: Давайте, наверное, мы послушаем...
0: Я думаю, дуэт дыхания, как
1: да,
0: бы,
1: да? Да, дуэт дыхания, замечательные ребята, Олег и Лена. Ребята, если вы нас видите, слышите, огромный вам привет. Мы вас любим, ваше творчество тоже. И, соответственно, да, я предлагаю начать с дуэта «Дыхание».
2: Вот, мы сейчас начнем с них и как раз потом обсудим, как же они оказались в центре ваших событий. Друзья мои, я напоминаю, что в группе ВКонтакте «Бегущий ведущий» прямо сейчас идет еще и стрим нашего эфира. Это значит, что вы можете нас не только послушать, но еще и подсмотреть и увидеть всю закулисье «Радио Шок». Пишите комментарии, ну и плюс ко всему на сайте radioshock.ru в графе общения абсолютно бесплатно, без регистрации и смс. Можно написать абсолютно любое сообщение, и если оно проходит все форматы бегунической цензуры, то мы обязательно его прочитаем. Ну а пока совместная весть.

0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Интервью Алексея Бегуна. Присаживайтесь поудобнее, возможно, будут
2: неудобные вопросы.
3: Ну а мы продолжаем, дамы и господа. Алексей Бегун в качестве бегущего ведущего программы «Бегущий ведущий». Такая вот моя любимая тавтология. И сегодня у меня организаторы прекрасного концерта семейного, который называется «Лето, открой», Рома и Николай. И сейчас мы вот как раз послушали дуэт прекрасный, который называется «Дыхание». И этот дуэт будет выступать 13 числа. Где? Я напоминаю, что две локации. Первая находится в парке в Сосновом Бору, Приморский парк.
4: Приморский парк.
3: А вот второй уже будет в баре, про который ребята еще расскажут. Группа «Дуэт Дыхания». Во-первых, где они будут выступать? Во-вторых, как они попали?
5: «Дуэт Дыхания» планируется у нас в Сосновом Бору, да? На основной нашей локации.
3: Так.
5: Вот, будут
4: сейчас
5: по времени подожди, еще...
4: немножко перебью. У нас, получается, в Сосновом Бору получится более такая акустическая часть.
3: Угу.
4: Спокойная, размеренная, душевная.
3: На природе.
5: Конечно, семейная история.
4: Ребята, как нельзя кстати, со своими песнями, творчеством там будут.
5: Вот, с Олегом, я честно не помню, как я с ним познакомился. Это было очень давно, по-моему, даже еще до ковида. Вот, я тогда тоже организовывал концерты. У меня организационный стаж более 15 лет. Вот, и взаимодействовал много с какими площадками. И мне нужен был выступающий, и как-то мы с ним как-то с ним познакомились. Вот, потом он, Олег, пропал из моего поля зрения, и когда уже начали организовывать непосредственно в баре вот «Jazz Not Jazz», это наш, мой музыкальный проект. Вот, подписывайтесь.
4: Твое.
5: Да, мое. Это мое. Вот, и обязательно подписывайтесь на наши ресурсы, группу ВКонтакте, телеграм-канал.
3: Да, ссылочки все в анонсах есть.
5: Да, и когда начал двигаться вот с Николаем партнерствовать и делать квартирники, я сразу вспомнил про Олега, я ему написал, говорю: «Олег, есть вот такая вот история, давай попробуем, 100 лет не виделись, у тебя классные душевные песни, вот, абсолютно 0+, вот, без там каких-то...»
3: Ну, такие фолковые, ближе к фолку, такая лирика прям.
5: Да,
4: прям
5: лирика-лирика.
4: Я услышал, когда в баре просто чуть не прослезился, настолько... тонко вот поют и исполняют.
5: Вот, Олег чудесно. Приехал, раз выступил, два выступил, по-моему, даже три раза он выступал. Я понял, что я не прогадал, попал прям четко в цель. Вот, и плюс вот Елена, его спутница жизни, она педагог по классической гитаре. Да. Вот. И у нее совершенно волшебный
3: Пазы
5: голос.
3: Сложились, да.
5: Да, у нее волшебный голос, и когда они оба вышли и выступили, я понял, что этих ребят я хочу везде видеть на своих мероприятиях обязательно. Они классные, у них очень приятное творчество, не напрягающее. Вот именно когда хочется вот сесть, взять бокальчик старого бургундского там, вот, и сидеть наслаждаться этим звуком.
4: Слушать и смотреть в небо.
5: Да.
3: Только помните, друзья мои, что любой алкоголь вредит здоровью.
5: Конечно, мы не пропагандируем.
3: Да. Ты во время вот музыкальной паузы проболтался, и я обязан за это зацепиться. Ты сказал, что вот конкретно композицию «Совместная весть» вы записали где-то на студии. У тебя еще и своя студия?
5: Да, у меня вместе с моим партнером Владимир Жиленко. Вова, большой тебе привет, если ты нас видишь. Это товарищ звукорежиссер. Он всегда участвует во всех наших музыкальных движухах. Вот, и мы с ним иногда даже что-то пытаемся поигрывать. Вот. Весной так получилось, что мы задумались о том, что нам нужна своя репетиционная точка. Нам надоело ходить по чужим реп-базам.
3: Да.
5: Это не бюджетно.
3: Еще очень. И чужие условия выслушивать.
5: Да, вот. Да, да, да, да. И непонятно там что. Мы подумали, что, блин, было бы классно, чтобы у нас было свое место, где мы можем в любой момент прийти и делать столько, сколько нужно, а не 3 часа. Я совершенно случайно в конце января увидел объявление ВКонтакте о том, что сдается коммерческое помещение. в нежилом здании за очень вкусную цену.
3: Так.
5: Я списался с хозяином. Саша, тебе тоже огромный привет, если ты нас видишь и слышишь. Вот. Оказалось, что у нас с Александром очень много знакомых в разных сферах, от медицины до байкеров. Вот, да. И мы списались, мы приехали, посмотрели, ударили по рукам, и вот сейчас мы строимся активно. Угу. Вот. В помещении, в принципе, минимальный набор для репетиции, звукозаписи, мастеринга, все есть. Вова этим активно занимается. Поэтому, уважаемые артисты, если вам нужен хороший, качественный, скажем так, материал, пишите в личные сообщения, цены у нас супергуманные. Вот, и сейчас мы довозим туда аппарат, ждем, когда из Китая наконец-то все это приедет. Вот, хотим пульт поменять, колоночки поставить, то есть мы можем репетировать через мышечные мониторинги. У нас все это на студии, кстати, есть. Вот, но хочется, мне лично хочется нормального, полноценного живого звука. Вот, поэтому, да, вот «Дуэт дыхания» — это вот как раз то, что мы сейчас послушали. Это вот пример работы нашего звукорежиссера на нашей студии. Мы находимся недалеко от центра, на Московских воротах. Приезжайте, пишите. Мы с удовольствием всем поможем, всем сведем, всем покажем, расскажем.
3: Более того, не так уж далеко от метро. Там вообще...
5: Там 10 минут ходьбы, да. Цветочная 6. Если представляешь, где Роуд 148 на Лиговке, прямо напротив. Там идти метров, наверное, 100. Вот. Поэтому... Да,
3: мы... А вот такой, знаешь, вопрос, понятное дело, музыканты, а вот если вот рэперы придут, я сейчас сказал, как будто бы это не музыканты, но все-таки рэперы придут записать свои треки.
5: Рэперы, рокеры, инди, я не знаю, какие-нибудь технари, да, там диджеи,
4: я думаю,
5: пожалуйста.
4: Любой каприз за ваши деньги. Как-то.
5: Абсолютно верно, мы запишем и сделаем все в лучшем виде. Для нас, в первую очередь, желание музыканта-клиента – это закон. Хочешь ты писать рэп, ради бога. Угу. Ты диджей, тебе нужно качество свести и сделать классный трек, пожалуйста. Вот, обращайтесь, мы никому никогда не откажем.
3: Угу. Друзья мои, если у вас возникают вопросы, вы можете их прямо сейчас писать на сайте radioshock.ru в графе общения, там абсолютно бесплатно можно их написать, либо прямо под наш стрим в ВК, в группу ВКонтакте «Бегущий ведущий». Все зачитаем, и самый-самый каверзный, самый интересный, самый любопытный, самый волшебный, в общем, самый-самый вопрос, ну, не сам вопрос, а автор вопроса, какой-то бонус от вас должен получить.
5: Да, обязательно получит бонус. Самый интересный, автор самого интересного, на наш взгляд, вопроса, получит 20% скидку в бар «Вудпекер» на Михаила Дудина 10 и от меня лично 10 литров пива в подарок. Напоминаю, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Вот так вот, друзья мои, вы знаете теперь...
4: А самому захотелось вопрос
3: куда,
4: задать.
3: Куда фантазию пустить? 10 литров. Красиво. Так, а вот музыканты, они знают уже все, вы распределили, кто где будет выступать?
5: Да, конечно.
3: А не было такого, я хотел вообще-то там в парке, либо наоборот, я хотел в баре, как вот это вот,
4: мы
3: не
4: дали
3: было там?
4: Мы дали свободу выбора в этом плане, ага. Но...
3: Жребий не тянули?
4: Жребий не тянули, но мы как организаторы все-таки организуем, поэтому все распланировали так, как надо атмосфере, скажем так, где играться будут.
5: Маленький организаторский беспредел.
4: Да, но нет, на самом деле, так как Приморский парк для нас как долгосрочная перспектива, в дальнейшем все группы там поиграют просто рано или поздно, да, то есть может через месяц, может через два, да, в любом случае, я думаю, этим летом все наши коллективы там выступят.
3: По поводу долгосрока. Мы вот в кулуарах перед эфиром тоже вот этот момент обсуждали, и я так понимаю, что «Лето открой» — это не просто «Лето открой», это название, которое говорит само за себя, это только открытие сезона, и дальше у вас будет огромное количество соответствующих концертов на этой локации.
4: Да,
3: как это
4: на
3: простроено?
4: Другой...
5: Планируется.
3: Да,
5: вот
3: а вы, вот. Ну, вы планируете как? Еженедельно, ежемесячно? Там, как это будет?
4: Думаю, пока ежемесячно.
3: Угу.
4: Потому что сам парк и площадка, ну, у них, в принципе, проходит очень много всяких событий. Город живет, город абсолютно творческий, также на людей богат. И, то есть, нам бы за ними поспевать и вклиниваться тоже в их жизнь. То есть, здесь должна быть тонкая гармония в этом плане. Поэтому, я думаю, раз в месяц точно мы там будем организовываться.
5: Мы постараемся, у нас желание есть, взаимодействие с администрацией тоже есть, если не будет никаких форс-мажоров, вот, потому что, ну, сейчас сам понимаешь...
3: Сейчас всякое бывает,
5: сейчас
3: да.
5: Сейчас всякое бывает, да, очень много массовых мероприятий, и не только массовых, отменяется по тем или иным причинам. В частности, у нас изначально планировалось вообще весь день,
3: Так.
5: Вот, но пообщавшись с представителями парка, в целях безопасности мы разделили, соответственно, вот на два действия. Угу. Вот, поэтому сейчас пока вот обстановка такая, мы в ней живем, работаем, все, что в наших силах. Планы у нас есть, мысли есть, идеи угу. есть. Работаем. Работаем. Uh-huh. Вот. Не хочется никого обнадеживать, но и анонсируем, что у нас все впереди.
3: Да. Если в 14.00 вы стартуете в Сосновом Бару, во сколько же вы стартуете уже в Питере?
4: Ну, я думаю, часов 8 все это, да. это уже с подготовкой начнем программу. Uh-huh. Потому что в планах там в 7.30, в 7.20, да, собственно, уже все артисты в баре и подготавливаются к выступлению.
3: Uh-huh. Так, ну что, давайте еще послушаем музыкантов, потому что у нас их огромное количество. Кого сейчас следующего? Давайте, рулите.
5: Я думаю, свегов. Свенгов. Да. Выговори это слово, пожалуйста.
4: Свансонгфест.
5: Они же присылали вроде, да?
3: Я не вижу. Ягербенд есть.
5: Давайте Ягербенд.
3: Давайте.
5: Вот, классные ребята. Ягербенд, если вы нас смотрите, видите, огромный вам привет. Мы вас любим и ждем на выступлениях.
3: Ага. Послушаем, ну и обсудим как раз-таки такое интересное название.

0: Сидишь ВКонтакте? Забегай в гости.
1: Сообщество «Бегущий ведущий».
0: Прямые эфиры «Радио Шок». Обзоры концертов звезд и проводимых мной мероприятий.
1: «Бегущий ведущий» — это личный блог.
0: Забегай и оставайся в центре событий.
2: А мы продолжаем эфир, дамы и господа. Сегодня мы обсуждаем прекрасное событие, которое называется «Лето открой» в Сосновом Бору, в самом парке Приморском. Ну и потом будет продолжение уже в Петербурге, в баре...
3: «Вудпекер».
2: Да, вот там. Рома, ты пообещал рассказать душещипательную историю знакомства с коллективом, который только что прозвучал в прямом эфире на «Радио Шок».
4: Да, коллектив «Ягербэнд». История, на самом деле, достаточно интересная. В общем, 21 марта я проводил в баре очередной акустический квартирник. Угу. Тематический, да, все квартирники у нас я стараюсь привязать к какому-нибудь событию.
2: Например?
4: Например, День Святого Патрика. Вот, я очень люблю данный, можно сказать, праздник, не праздник. Вот, и стараюсь его, соответственно, как-то отмечать, естественно, с...
2: В ирландском стиле.
4: По возможности, да.
3: Опять же, это все в Вудпекер-баре,
4: да? Да, вот. Последний год, наверное, это вот все на Михаила Дудина, дом 10, рядом с метро Парнас, в баре Вудпекер. Так вот, проводили мы, значит, квартирник, посвященный Дню Святого Патрика. У нас была какая-то техническая там момент, перерывчик. Ко мне подходит знакомая. И говорит: слушай, вот знакомься, это Герман, это значит Юля, его жена, они, значит, у них коллектив «Ягербэнд». Вот, а Герман очень харизматичный мужчина, ну, у него такая большая клавистая борода, классно уложенная хвостище, значит, он колоритный.
2: Пришел ярко. Подготовленный к
4: Он решил посмотреть, да, вообще, что за движуха происходит. Вот, и вот был технический перерыв какой-то, Герман подходит: слушай, а можно я пару песен сыграю? Да. Не вижу причин тебе отказывать. Вот, он взял гитару в руки.
2: С такой большой лучше тебе не отказывать.
4: Вот, классный дядька, он взял в руки гитару, его супруга взяла в руки микрофон, и тут я, мягко говоря, охренел. Вот,
2: спасибо, что так мягко говоря.
4: Да, не хочется выражаться, но я в хорошем, конечно, смысле, конечно. Вот, потому что они сыграли буквально две песни, и я был под огромным впечатлением от Юлиного исполнения вместе с Германом. И когда у нас продолжилось все дальше по плану, вот, я к ним подхожу: ребята, давайте меняться контактами, я хочу вас сюда, я хочу с вами работать, и все, вот мы с марта буквально в следующий раз мы снова их пригласили к нам. Вот, они отыграли 2 часа с перерывом и дали, на самом деле, мощного саунда, очень крутую энергетику. И Николай, наверное, не даст мне соврать, что наши уважаемые гости были, мягко говоря, довольны.
3: Вот. Да, был полноценный такой фестиваль. Вот, да, это
4: было очень круто, и я очень надеюсь, что в дальнейшем с группой «Ягербэнд» мы также будем сотрудничать. Поэтому обязательно приезжайте к нам 13 числа в бар «Вудпекер» Михаила Дудина 10 послушать этих зажигалок.
2: Вот они уже будут играть в баре.
4: Да, они будут играть в баре. То есть, как сказал Николай ранее, да, в парке у нас более ламповая акустическая история.
2: А тут полный звук.
4: А тут будет полный звук, будет жогово, будет драйв. Будут классные хиты, будет отменная просто энергетика. Обязательно приходите, будет классно.
2: Ты сказал, давай еще немножко о группе поговорим. Ты сказал, что вот ребята, они не только свое творчество толкают, что называется, но еще и они исполняют кавера. Они кавера исполняют как, в каком-то определенном своем жанре, или как это выглядит?
4: Как мне показалось, Коль, поправь меня, если я не прав, у них все-таки авторское видение, так как песня та или иная должна звучать, присутствует. Но при этом они не нарушают, если можно так сказать, целостности авторского написания, если можно так выразиться.
3: Вот. Ну, определенно они добавляют свою изюминку.
4: Но они добавляют свою фишку, да. И получается, вроде как песня знакомая, классная, ты ее слышал, но видишь ее под другим углом. И это добавляет вот этого огонечку.
2: Ребят, такая тема. В Петербурге, да и в Сосновом Бору, я знаю, что там есть свой движ рокерский. Вот. И в Питере огромное количество проходит и концертов, и фестивалей, и сборных солянок. В общем, что только не происходит. У вас ваши концерты «Лето открой» имеется в виду, они многожанровые, разножанровые, насколько я вижу. это определенный риск. Вот этот момент вы анализировали, что, ну, придут панки, но им вряд ли будет слушать интересно там акустические такие более фолковые истории. Или наоборот?
4: Ну, скажем так, с учетом формата нашего мероприятия и, скажем так, тех отдыхающих, которые есть в Сосновом Бору, там преимущественно семейные люди с детьми, с женами, вот, и вот тех вот граждан, которых ты назвал, да, там, панки, не панки, неважно.
2: Ну, это...
4: Вот, какие-нибудь не очень
2: разные
4: хорошие...
2: Разные проявления.
4: Да. Вот, насколько я знаю, они просто туда не ходят. Особенно в то время, когда у нас будет проходить мероприятие. Вот, я не знаю, что там происходит после заката, вот, но...
2: Парк закрывается.
4: Да, но... Мы не, я не думаю, что те личности, которых ты назвал, они придут на наш мир. Что касается бара, у нас там, в принципе, таких не бывает. От слова совсем. То есть сформирована определенная аудитория.
2: То есть у вас прям все такие максимально интеллигентные приходят?
3: Слушай, если можно так сказать.
4: Можно и так сказать, да.
3: Все культурно выпивающие люди, которые понимают,
4: культурно отдыхающие, да?
3: Как себя вести, да.
2: Ну, в любом случае, музыкальные предпочтения разные. И вроде ты хочешь более такого живого звука послушать полного, а выходит там человек с акустикой там. Или, ну, то есть жанры разные. Насколько это вяжется в одном большом мероприятии?
4: Очень хорошо гармонирует. Я объясню, почему.
2: Давай.
4: Потому что за счет того, что, повторюсь, в Сосновом Бору преимущественно отдыхают семьями, поэтому туда отлично заходит акустическая история. Да, вот как, например, как дуэт дыхания.
2: Конечно.
4: Они спокойные, мелодичные, приятные, максимально нейтральные, при этом воспринимаются одинаково взрослыми и детьми. Вот, и все хорошо, все здорово. В этом плане мы вот решили, что акустика там зайдет прям на ура. Вот. Что касается, когда мы хотим живого звука, жогового, драйва и так далее, тут мы переносимся уже непосредственно в бар. Во-первых, у нас там есть все для этого есть. Да? Во-вторых, мы там никому не мешаем.
2: Да.
4: В-третьих, даже если зайдет случайный прохожий и посмотрит, возможно, ему понравится, он останется.
2: Либо, вот, эй, прохожий, проходи, и так далее.
4: Да. Вот. Поэтому я думаю, что в этом плане у нас очень классно получилось разделить и при этом сохранив общую концепцию.
3: Да, энергетика будет бешеная, и вообще сам парк, он подразумевает то, что люди приезжают туда гулять, отдыхать, да, и душой, и телом. И получается, каждый найдет себе своего исполнителя.
2: Да,
3: да, одни послушают дуэт дыхания. И, ну, я думаю, все-таки здесь про концепцию, что это проходящая, как бы, такая локация. То есть люди послушали, и они все равно приехали погулять.
2: Да.
3: Для них приятная случайность, что здесь концерт, да, то есть для многих, потому что, ну, многие приезжают сейчас из других городов, и благодаря радио, конечно, не узнают, но... Сам факт, что люди приезжают отдыхать, они постоят, послушают минут 20, может, полчаса, и пойдут там, что запланировали, то есть посмотреть, да, на пляж, там, еще куда-нибудь локацию. Ну, и в конечном итоге...
2: Либо сделать поделки.
3: Так точно, ну вот. И в конечном итоге все найдут себе своего исполнителя, я думаю, все... Словят энергетику, которую хотят услышать.
4: В данном случае я чуть-чуть добавлю. Мне кажется, что наши акустические артисты — это приятный бонус для семейного отдыха. Вот, сформулировал наконец-то.
3: Да. Приятный фон для отдыха. Да.
2: Такой еще, знаешь, вопрос. Создается впечатление. Вот, ну, вот мы, правда, еще только сколько послушали? Две песни. Но вот ты про всех так говоришь, вот, это там друзья, мы вообще прям друг друга поразили своими талантами. И такое создается впечатление, что как будто бы у вас какой-то между собойчик, и вы просто делаете что-то глобальное. Это так или нет?
4: Я бы так радикально не выражался, да?
2: Спасибо.
4: Вот. Я объясню, что да, действительно, большую часть коллективов, которые я приглашаю на мероприятия, я их знаю лично.
2: Ну, потому что ты сказал, что ты там более 15 лет занимаешься организацией мероприятий.
4: Да, есть такой момент, и я уже давным-давно, наверное, последние лет 5, не отписываю какие-то коллективы, да, которых я не знаю лично. Да, то есть, ну, например, группа «Включай микрофон». Мы с ними знакомы с бородатых,
2: да,
4: с бородатых времен. Рома и сотоварищи, всем привет. Так вот, и я с Ромой знаком. Я его звал, соответственно, в каком 18-м году в «Цоколь». Мы с ним договорились о выступлении. Все прошло, все классно. Зачем мне, соответственно, кому-то писать, если у меня есть уже определенный...
2: База,
4: да. Опять же, если вдруг кто-то из артистов нас слышит и хочет принять участие, ребята, у меня личные сообщения ВКонтакте открыты. Пишите, мы обязательно договоримся, сделаем классно. И с удовольствием привезем вас на наше мероприятие «Лето открой».
2: Давайте послушаем следующую команду, но позвольте мне выбрать их песню.
4: Пожалуйста.
2: Группа «Пророк». Почему я хочу эту песню? Потому
4: рок.
2: Что... Про рок. Ох, как они любят эти игры слов.
4: Леш, не про рок, а по рок.
2: По рок?
4: Да.
2: А, все, это я слепой, я понял. Но самое главное, я не слепой в плане названия песни, потому что в программе «Бегущий ведущий» только песня «Беги» должна прозвучать. Вот ее послушаем и вернемся к эфиру, друзья мои, никуда не убегаем.

0: вот так вот заговорились и не услышали, что оказывается, это уже у нас подложка пошла, друзья мои. Программа «Бегущий ведущий» на радио «Шок». Мы продолжаем беседу и сегодня призываем каждого и каждую, во-первых, взять свой ежедневник, записать 13.06 в 14.00, быть в городе Сосновый Бор, в Приморском парке, потому что вас там ждет шикарный концерт «Лето открою». Ну, не просто концерт, еще и комплекс различных и мастер-классов, и разных движух, и прекрасных знакомств, что самое, я считаю, главное. Прозвучала группа «Порог». Спасибо, что мне показали правильное название. Я прошу прощения перед группой сразу же, заранее с вами познакомлюсь, руки пожму. Вот, особенно за песню «Беги». Ром, твой выход, как ты с ними познакомился и откуда ты их взял, и почему они должны выступать на «Лето открой»?
1: Докладываю, значит, зайду как немножко с полиазуя.
0: Давай.
1: Значит, есть у меня знакомый товарищ, тоже творческая личность. Вот, Сергей Николаев, известный в узких кругах как Серега Один. Серега, привет тебе огромнейший. Вот, и Серега ко мне обратился весной, у него 8 марта день рождения. Вот, и Серега ко мне обратился с такой просьбой помочь ему сорганизоваться. Начали
0: сорганизоваться, в смысле...
1: Организовать ему днюху.
0: Да.
1: Вот, он ну, активный участник гитарников акустических, различного форматов и толков. И вот он, значит, созвал своих друзей, чтобы сделать гитарник. У него там 5 или 6 коллективов играло. Я обратился за помощью в проведении к такому товарищу, как Гарри, из «Гараж-сарая».
0: Да,
1: возможно,
0: да,
1: ты его знаешь,
0: Гарри,
1: да?
0: Привет.
1: Да,
0: Серебренников, насколько
1: да,
0: я помню.
1: Да, да, да, да. Вот, я к нему обратился. Ну, Гарри немножко сначала поморщился. Ну, «Гараж-сарай», акустика, туда-сюда. Но когда был полнейший солдат, люди стояли даже на улицах, мне кажется, администрация гаража немножко поменяла свое мнение. Вот. И Серега, соответственно, меня познакомил вот с Евгением, лидером группы «Порог». И мы, соответственно, начали общаться, двигаться и даже дали совместный концерт в «Черт побери» в ноябре прошлого года. Вот. И Женя ко мне подходит и говорит: «Слушай, Ром, а давай сделаем свой фестиваль». Говорю: «Давай». У него там какой-то знакомый база отдыха держит под Приозерском. И вроде начали двигаться, и там по определенным причинам у нас просто не сложилось. Вот. Но как только Женя сказал, что у нас не получается фестиваль, да, тут внезапно, совершенно случайно, у нас с Николаем начинается движуха. И я пишу Жене, говорю: «Жень, слушай, давайте-ка вы выступите». Женя такой: «Отлично, давай выступим». И все. И вот так вот у нас сложилось. Мы с Женькой отлично общаемся. Я его нежно люблю, обожаю. Вот, прикольный, веселый дядька с, как мы только что послушали, с прикольной творческой жилкой.
0: Да.
1: Вот, так что еще раз, ребята, «Порог», Женя, лично большой привет.
0: Я так понимаю, что у тебя вот эта сверхспособность, да? Ну, творческие люди, я имею в виду сейчас музыкантов в основном, это же вот мы делаем музыку, больше мы ничего не знаем, как это все правильно организовать, куда пойти, с кем договориться и где выступить. Вот, ты как раз выполняешь вот эту функцию, которую к тебе приходят и говорят: «Хочу концерт», ты такой: «Поехали, делаем дела, ребята».
1: А почему бы и нет? Во-первых, я от этого ловлю неимоверный кайф.
0: Здесь я тебя понимаю.
1: Это вот, вот этот вот процесс подготовки мне нравится больше, чем само мероприятие, когда проходит, да? Вот. И вот эта вот дрововая движуха, вот эти вот нервы, там надо с этим поговорить, с этим поговорить. А когда что-то не получается, нужно срочно что-то придумать, чтобы все получилось. И это просто, простите, не то чувство назвали оргазмом.
0: Да, да.
1: Вот. И да, поэтому... Кто бы ни обратился, обязательно сделаем на высшем уровне, как говорится, под ключ, под любой бюджет.
0: Слушай, а как вы познакомились? Ты вот просто приходил в бар к Николаю, и вы...
1: Да? Ну, я не просто приходил в бар, как бы.
0: Так, у меня есть тема, хочу концерт, давай замутим. Так, что ли, это уже сразу было?
1: Нет, началось все с того, что...
0: По-другому, извини, вот перебью, просто для наших слушателей, зрителей, по-другому сформулирую вопрос. Ты познакомился с Николаем в качестве организатора или в качестве посетителя?
1: Изначально я был гостем. Просто гостем.
2: Бар вообще прекрасное место для того, чтобы найти замечательных людей. Ну, на самом деле, в большинстве своем я приезжаю в бар и каждого гостя, ну, я знаю.
1: Это факт, подтверждаю.
2: Ну вот, и так вот мы с Романом просто заобщались. Ну, мне интересно, чем человек занимается. Ему интересно, чем я занимаюсь. Ну, в общем, так все сложилось.
0: Слушай, ну вот у вас бар, ты хотел что-то добавить? Просто я сейчас хотел тему бара обсудить.
1: Давай обсудим.
0: Вот, я так понимаю, судя по всем твоим словам, все, что ты говоришь, у вас максимальная клиент-ориентированность. Во-вторых, у вас там, во-первых, у вас кухня офигительная, я уже посмотрел. И самое главное, что есть солянка, куда надо просто бежать есть. Вот, и ты говоришь, что вот, я того знаю, там у всех знаю, кто к нам приходит. Как это все вот формируется? То есть ты с каждым гостем реально сам знакомишься за баром, узнаешь, кто о чем, кто про что?
2: Так или иначе, так получается, да, я приезжаю в бар, смотрю, новый человек, ну там, мы выходим даже в ту же курилку, все дружно начинают общаться, гоготать, и вот и все, и на смехе мы подружились.
0: Как-то. Ага, клиентоориентированность.
1: Максимальная.
0: Это великий термин, который я очень люблю. Просто в некоторых барах этого вообще не хватает. Вот. Имеется в виду организация там мероприятий для гостей. Вы у них берете там какую-то обратную связь, что вот мы хотим вот какой-то такой концерт, либо какой-то там такой движ.
2: Ну, любая обратная связь, я думаю, это, во-первых, отзывы наших гостей, да. А, во-вторых,
0: ну, не все любят их писать.
2: Нет, ну и во-вторых, это живые эмоции, когда человек, скажем так, уже в хорошем настроении покидает наше заведение, он кричит: это было супер, это был восторг, и с удовольствием он приходит и следит за нашими последующими событиями, потому что мы создаем такой мини-праздник на Парнасе каждый раз, каждое свое мероприятие. Но в пределах разумного, да.
0: Это естественно.
2: Что ценим наших соседей над нами, да, все как бы в пределах разумного. Ну, так и получается, что в атмосфере веселья находятся новые люди, да. Как-то так.
0: Ваши коллеги, ваши друзья собираются на лето «Открой»?
1: Мои, да.
2: Могут поехать,
0: конечно. Конечно. Ну, имеются в виду, там, твои врачи, твои коллеги по кладбищу, я, правда, не знаю, как
2: это
1: назвать. Я больше, Коля, извини, перевью на секундочку, я тебе больше скажу, Леша, у меня даже матушка моя приедет в Сосновый Бор.
0: Так.
1: Вот, да, она у меня самая замечательная, самая любимая. При этом она, девушка у нас достаточно консервативная, вот, строгих взглядов. Она не любит мои вот эти вот движухи все. Вот, она, ну, и в силу возраста, и характера, в принципе. Но тут, когда я рассказал и показал фотографии, рассказал нашу концепцию, мама такая: ох, ничего себе, я обязательно приеду. Поэтому...
0: Подожди, тогда, извини, что перебил, какими триггерными словами, выражениями ты человека, который консервативных взглядов, зацепил, чтобы они пришли на «Лето Открой»? Это как раз и ты поделишься секретом, и, может быть, те, кто сейчас раздумывают, идти, не идти, может быть, ты как раз их и убедишь.
1: Смотри, основной аргумент, который был, знаешь, как такой железобетонный, да, это активности...
0: Мама, я буду трезвый!
1: Нет. Это то, что будет, во-первых, семейный формат, и, во-вторых, конечно, активности от Николая. Его мастер-группы. Вот. То есть в данном случае именно аргумент для сцены была менее, скажем так, востребована, чем, соответственно, вот такие вот активности. Мне бы, конечно, очень сильно хотелось действительно провести полноценный день. Вот. И помимо, как это называется, позиции Николая, да, там мини-гольфа и литья из гипса, у меня есть еще список своих активностей, которые бы я хотел поставить. Но по тем или иным причинам... Вот в пилотном запуске в Сосновом Бару пока не могу. То есть на будущее, если...
0: Челюсть справлять, да, вот такие мастер-классы?
1: Нет, почему? У меня достаточно обширный круг общения. Вот, я бы, конечно, хотел пригласить...
2: Ты с лангетками такие выходят. Вот у меня ровные пальцы теперь.
1: Да-да-да, спасибо Роману Алексеевичу за это. Так вот, хотел бы пригласить реконструкторов. Раз. Для того, чтобы были, соответственно, показательные выступления. Плюс, опять же, есть зоны для детей. Я сейчас объясню, что это есть. Реконструкторы в

0: как раз он из вот этой шайки-лейки, секты, я ее называю, и он как раз-таки сами вот эти вот мечи все делает, и он как-то съездил на выезд в какой-то там другой город, куда-то в парк, такой счастливый, мне видео присылает, я говорю, сам-то как? Ну, как кому-то по башке, типа, дал, прикольно. Я говорю, ты-то как? Ну, мне тоже прилетело.
1: Да-да-да-да-да. Вот, то есть такая история, да? Фотозона обязательно тематическая. Очень-очень хочется поставить, да? Вот, я взаимодействую с Центром обучения оказания первой помощи First Aid. Ребята, если вы нас смотрите, большое вам привет. Вот, то есть, и пригласить их провести какой-то мастер-класс по первой помощи. Это важный момент, это актуально. Люди в большинстве своем не понимают, что это такое. Вот, с точки зрения закона, ОБЖ у тебя было?
0: Слушай, я тебя по-другому даже спрошу. И я уверен, что ты как раз-таки мыслишь в нужную сторону. В каком смысле? Я веду там в своей предыдущей профессии, проходил вот эти вот все доп. Обучения по оказанию первой помощи. Но это все делается, никого не хочу оскорбить, но такое чувство ради одной великой Галины, которую называют «галочка». Вот, у тебя это как-то нативно, это как-то, ну, сложно назвать оказание первой помощи веселым действием, но все-таки, чтобы это было людям интересно, то есть это какой-то интерактив должен быть.
1: Смотри, у ребят...
0: Или я не прав?
1: У ребят, конкретно я скажу про фистов.
0: Давай.
1: Да? Вот, я повторюсь, много лет с ними работал, и мы ездили, проводили эти мастер-классы, я в том числе. Смысл в чем? У них две части. Первая часть теоретическая, все рассказывают, да, все на слайдах показывают, все классно, все здорово. А вторая практическая, то есть берется, допустим, желающий или ребенок. Ребенок это вообще идеально, на самом деле. В качестве артиста. Да, артиста-статиста. Вот. И на нем все показывается, отрабатывается на практике. Тут же, сразу же. То есть теория подкреплена практическим действием.
2: Как будто я прям представил сейчас какой-нибудь рок-фестиваль, на котором прям все мошатся, там Circle Pit, и вот это все, и у них неизбежно какие-то травмы,
1: и
2: они охотно и весело идут в этот пункт первой помощи. Вот,
1: да, так что первая помощь, во-первых, это нужно, это актуально, это полезно, а еще это может быть интересно.
0: Рома, ты когда-нибудь оказывал на концертах, либо ты сам их организовывал, либо приходил просто на концерты, первую помощь. Я почему спрашиваю? У меня был интересный момент, благо я был зрителем, просто свидетелем всего действия, когда был жесткий слэм, и у чувака вылетела то ли чашечка, ну какая-то такая вот история была, и просто все расходятся, его подвинули и положили.
2: Заботой о ближних.
0: Да, да, да. И он лежал, ждал скорую.
1: Ну, скажем так, периодически я взаимодействую с организаторами покрупнее, да, вот, не будем называть имена.
0: Просто передадим привет.
1: Да, огромный привет, Катюша, если смотришь, привет. Так вот, и периодически, да, меня приглашают на различные действительно крупные концерты. Вот в прошлом году, например, мое чувство прекрасного было оскорблено, изнасиловано и уничтожено, когда меня пригласили на концерт «Психеи».
0: Да.
1: На Фучика там вот
0: что
1: это вот.
0: Что тебе Фео сделал?
1: Слушай, я как человеку ничего плохого не имею, но их творчество, Господи Иисусе, это вообще не мое ни разу. Мне было боль и страдания это слушать. Вот. И да, действительно, там в слэме чуваку зарядили там в голову, по-моему, там что-то рассекли бровь, что-то там духе.
2: Следите за локтями, как говорится.
1: Да, и я оказывал там первую помощь, все у него хорошо, жив, цел, здоров. Вот. И вот такой случай вот был недавно, буквально. Поэтому.
2: Году.
1: Ну, это недавно.
0: Ну, конечно.
1: В рамках исторического паноптикума. Вот, так что да, иногда приходится, но ничего страшного. Мы это можем, умеем, практикуем.
0: Старый лис, откуда взялся у вас вашей движухе?
1: Старый лис, значит, тут история следующая. Опять зайду с палеозоя.
0: Да, конечно.
1: Примерно с 2009-10 годов, когда это было разрешено, я активно посещал различные фестивали лесные. Не знаю, тебе такие названия, как Бельтайн, Купало, что им говорят?
0: Ну, Купало очень много чего говорит для меня, но не как фестиваль.
1: Вот, да, то есть это многотысячные фестивали, как правило, бесплатные.
0: Ну, там паган-музыка, паган-метал в основном такое, да?
1: Нет, ты не прав. От панка до фолка. Вот, и, соответственно, очень часто туда ездил, и есть такой фестиваль «Генератор». Вот, он традиционно проходит в 20-х числах июня, да, июня, в лесу, и вот Андрей Костин, который является лидером «Старого лиса», вот, последнее время участвует в организации фестиваля «Генератор». И вот

0: на фестивале Бельтайна, который вот проходил в первых числах мая в Ленобласти. Я выехал, встретил кучу старых знакомых, естественно. И когда мне нужен был коллектив на летнюю сцену в Сосновый Бор, вот, я Андрею написал, говорю: Андрей, слушай, есть такая движуха, давай выступим. Они говорят: о, Сосновый Бор, прекрасно. Вот. И вот, соответственно, мы с ним договорились, но, к сожалению, Старый Лист не сможет выступить у нас 13 числа.
1: Опа.
0: Да, мне вот буквально вчера Андрей позвонил, сказал, у них там небольшой форс-мажор, без деталей. Вот, поэтому я желаю, чтобы у ребят все было хорошо, и мы их обязательно ждем на дальнейших наших мероприятиях.
1: Ребята, вам привет, берегите себя.
0: Вот такая история.
1: Так, а вы будете заменять или уже все как есть, так и оставите?
0: Слушай, ну, мы оставим все как есть, потому что
2: программа уже насыщенная, да.
0: Вот, и сейчас все находится в балансе. Вот, как мы раньше говорили, что акустика в Сосновом Бару для семейного проведения, и для тех, кто хочет жогово, да, и энергетики, проводится вечернее, соответственно, мероприятие в баре.
1: Теперь я с тобой поговорю как с коллегой, потому что, когда мы с тобой созванивались и обсуждали сегодняшний эфир, ты сказал, что ты будешь ведущим этого всего действия.
0: Да.
1: У тебя, как у ведущего, заготовки есть там какие-то интерактивы? Или просто сейчас будет выступать группа такая-то, у них такая-то история, расскажу, с палеолита и так далее?
2: Палеозой,
0: да.
2: Любимая фраза.
0: Палеолита тоже хорошо. Есть определенные интерактивчики.
1: Ну, то есть зал будет задействован максимум?
0: Обязательно, по возможности. Самое главное, чтобы была обратная связь из зала.
1: Это важно.
0: Да, это важный момент, потому что работать с воздухом невозможно, ты меня прекрасно понимаешь.
1: Да.
0: Вот, поэтому, да, будут интерактивчики, возможно, будут розыгрыши. Каких-нибудь призов, по крайней мере, база готовится к этому. Вот, и мы постараемся, чтобы было максимально интересно, максимально лампово, прекрасно.
2: Да, на базе парка с проходящими людьми невозможно без интерактивов.
0: Да, конечно. Абсолютно.
2: Поэтому максимально будем с этим работать.
0: Да. Работа с аудиторией, я считаю, это важная часть мероприятия.
1: Абсолютно, вот, здесь я с тобой согласен. Для них как бы и делается событие.
0: Естественно, да.
1: На прощание от вас максимум слов, открытый микрофон, приглашение, приветы, все, что хотите сказать.
2: Ну, приглашаю всех на нашу концертную, собственно, программу. И в Сосновый Бор, и в бар Woodpecker, у кого как получится. В Сосновом Бару, еще раз повторюсь, открывается мини-гольф-парк, где вы можете попробовать все виды клюшек, все виды мячей для детей, детские мячи, детские клюшки. То есть уже с раннего возраста можно приучить ребенка к такому виду спорта, посетить наш мастер-класс, залить неповторимые интерьерные вещь, или создать какой-нибудь свой шедевр с помощью нас. Опять же, будут работать на мастер-классе 2-3 человека, это точно, поэтому все смогут залить свое изделие. Значит, мини-гольф также сможет уместить абсолютно всех, потому что это 10 дорожек, это сетка для отработки ударов, это зона паттинга, то есть на грине.
0: Да, не ругайся.
2: Две лунки. Ну вот, в общем, 13 человек смело расположится. Также напротив гольфа есть прокат, где представлены все виды транспорта, на которых вы можете покататься: велосипеды, скейтборды, лонгборды, электротранспорт, электромашинки для самых маленьких. В общем, да, ребята там абсолютно готовы к вашему приезду. Вот, вас ждет сочный фудкорт, на котором представлены 3 различных кафе, да, то есть каждый найдет себе напиток или еду по вкусу. Также вас ждет неповторимый пляж с белым мальдивским песочком и потрясающе, если вы останете до заката закат, а, впрочем, замечательный вид и свежий воздух, да, то есть езди погулять, где есть подумать и насладиться также культурным мероприятием, которое мы там организуем. А всех, кто хочет зажечь вечером, конечно же, ждем в баре Woodpecker на Михаила Дудина 10, метро Парнас. Абсолютно без проблем можно доехать от Сосновый Бор до Парнаса, и ходит прямая маршрутка. Всех будем там ждать, да, будет громко, будет классно, будет вкусно. В общем, не день, а праздник, как говорится, поэтому всех ждем. Все для вас. Всех обнял. Мам, привет.
1: Это важно. Ром?
0: Так, я немножко разделю свой спич.
1: Давай.
0: Да? Во-первых, как я говорил, что 13 июня мы ждем в Сосновом Бару. Да, Коленька, в принципе, все рассказал уже. Вот. И вечером мы ждем в баре Woodpecker. Сейчас информация для музыкантов. Дорогие друзья, уважаемые артисты, если вам интересна наша подобная движуха концертная, вам нужно прогнать свой материал, показать какую-нибудь премьеру своего песни, клипа, альбома. Или, наоборот, нужно записаться, свестись, издаться. Прошу, пишите мне ВКонтакте, Рома Казак, у меня личка открыта, вот, я всем рад, всем сделаем в лучшем виде, под любой бюджет, под любые задачи, welcome, вот, это что касается информации для артистов, вот, и я желаю всем всего самого наилучшего, крепкого здоровья, вот, берегите себя, берегите своих близких, ну и самое главное, всем мирного неба над головой.
1: Вот так вот, друзья мои, в общем, вы знаете, да, что 13 июня вы уже должны одновременно, ну, не одновременно, прям момент в момент, а в смысле за этот день посетить как бы два события, но одновременно это событие одно, и еще в двух шикарных локациях, возможно, с вами даже увидимся, может быть, там бегущий ведущий будет бегать и снимать. Плюс ко всему я хочу передать привет Сане Болту, если бы не он, этого бы эфира, возможно, и не было бы.
0: Солидарен.
1: Да, Санечек, мы тебя очень любим и ждем тебя в Питере, потому что, возможно, скоро будет.
0: Он будет.
1: Да. Вот, под финал мы старого Лиса включим, покормим кота. Вот, ребят, спасибо, что пришли. В общем, с вами на связи. Еще подведем итоги, может быть, потом. И встретимся в баре.
2: Спасибо за приглашение.
0: Спасибо, что
1: приходите еще. Да. Все, пока.

0: Сидишь ВКонтакте? Забегай в гости.
1: Сообщество «Бегущий ведущий».
0: Прямые эфиры «Радио Шок». Обзоры концертов звезд и проводимых мной мероприятий.
1: «Бегущий ведущий» — это личный блог.
0: Забегай и оставайся в центре событий.
2: Он вечно в бегах. В поиске ваших мыслей. Разные лица. И где у каждого свои смыслы. Если ведущий бежит, значит, в нем есть искра. Он хочет найти, и он продолжит искать.
3: У тебя праздник?
4: Свадьба, корпоративы, юбилеи, выпускные.
3: Хочешь, чтобы праздник получился ярким и запоминающимся?
4: Пригласи самого зажигательного и энергичного ведущего Алексея Бегуна. Звони. Плюс 7-999-209-9824.
3: А скидка будет?
4: Скидка 10% по промокоду ШОК.
3: А куда звонить?
4: Плюс 7-999-209-9824.
5: Я в шоке. Wow, the radio shock.
6: Где новая музыка?

0: Прямой эфир на Радио Шок.
1: Радио Шок представляет Валера Котов,
2: Вероника Степанова, Мультишок.
1: Мультишок. Мультишок.
3: Все именно так, все именно правильно вы услышали. В эфире Мультишок. Как мы, конечно, обещали выйти 31-го, но не сложилось. Поэтому выходим сегодня. Всем привет, дорогие радиослушатели. В эфире Мультишок. У микрофонов Валера Котов,
2: Олеся Морозова.
3: И наш сегодняшний гость, предводитель питерских интеллигентных скоморохов, Алексей Медведев, группа Inferno Fuck. Леш, привет.
4: Да, здравствуйте все, кто нас слышит и слушает. Всем привет, привет.
3: Как бодрость духа, например.
4: А бодрость духа, вопреки всему, бодрая. Несмотря на то, что вчера у нас был наш большой сольный концерт в Петербурге, и он прошел очень по-факовски. То есть мы традиционно собрали бинго, мы пытались не напиться, но у нас не очень получилось. Играли 3 часа. Я не помню, как я доиграл этот концерт. Главное напоминание о вчерашнем дне, вот тут у меня это след от микрофона, который мне по зубам прилетел вчера. В общем, питерские рок-концерты, очень рок-концерты в нашем случае.
3: Слушай, а вот тогда вопрос сразу возникает, а чем-то отличаются питерские концерты, московские там или в другом городе, например, уральских?
4: На самом деле, я вообще привык, что питерские, они чуть медленнее на раскачку, то есть они как-то поспокойнее, что ли, чем московские, но я тебе могу сказать, что вот этот вот вчерашний концерт меня удивил тем, что питерцы как-то сразу с места в карьер сорвались, видимо, потому что, ну как, изголодались, мы что-то давно не играли в родном городе, как-то так получается у нас последние, наверное, 2 года, что мы в Москве, наверное, играем чаще, чем в Петербурге. И тут, в общем, ребята дорвались, там буквально с первой песни пошли какие-то абсолютно дикие пляски, и дальше
3: это
4: все,
3: да.
4: Все происходило по року.
3: Ну, как не часто, в ноябре же концерт был.
4: А, ну хотя да.
3: В ноябре и до этого, в мае прошлого года.
4: Ну, мы где-то, да, с интервалом в полгода, просто в Москве ты там бываешь раз в 3 месяца. А так вообще, уральские тоже были веселые, я помню, как мы выступали в Челябинске, это был очень интересный концерт, когда на сцене не работали, по-моему, никакие мониторы, и мы выкрутились каким образом, что на сцене у нас сидел только барабанщик за установкой, мы с басистом стояли напротив у барной стойки и слушали себя через порталы, ну, через все эти колонки. Между нами бесновался зал. Челябинский зал был очень челябинский, там мне, понятное дело, тоже пнули микрофонную стойку, микрофон, поскольку он был беспроводной, он улетел на другой конец зала, потом прилетел оттуда обратно бумерангом, я продолжил петь, тоже там пинали, задевали и прочее, но, несмотря ни на что, мы... нам было весело без негатива, им, по-моему, было весело тоже. Мы выжили и получили очень интересный опыт.
3: Суровые челябинские фанаты, да?
4: Абсолютно. Да.
3: Ой, весело. Ладно, к теме нашей передачи. Начнем с такого традиционного вопроса нашей программы. Что ты смотрел в детстве из мультфильмов, сериалов, т.д. и т.п.?
4: Так, надо, наверное, пойти по порядку. Но понятно, что знакомство с мультипликацией у меня началось со старых добрых советских мультиков, которые, понятное дело, крутили по телевизору. Главным образом в передаче «Спокойной ночи, малыши» и «Большой фестиваль». Это было очень хорошо, очень здорово. Единственный, конечно, критический недостаток этого всего, то, что у них, по-моему, было очень мало эфирного времени, там сколько минут, по 10 были выпуски. То есть там в каком-нибудь «Большом фестивале» тебе «Приключения капитана Врунгеля», по-моему, 2 месяца, что ли, они... крутили вот так маленькими кусками по 5 минут. Да, и ты только начинаешь, называется, проникаться и преисполняться своим детским умишком, а уже, ну вот, все кончилось. И приходится ждать.
3: И пора идти спать, да?
4: Да, и все, тебя уже спать загоняют, а ты бы еще посмотрел. Поэтому во взрослом возрасте было очень здорово, когда уже в эпоху интернета ты просто можешь зайти куда-нибудь в ВК на YouTube, набрать того же капитана Врунгеля и посмотреть его от и до, от корки до корки, и поностальгировать. Несмотря на то, что ты уже взрослый дяденька, а удовольствие тебе это все еще приносит. Потому что это нетленная классика.
3: Ну, тут согласен. Мультфильм шикарен. Наравне с тем же «Остров сокровищ» тоже режиссера.
4: Абсолютно, да.
3: Классика.
4: Ну, «Остров сокровищ» нас всех немножко сформировал как личность.
3: О, да.
4: Особенно тех, кто про него узнал до того, как оно завирусилось и заменилось. 3 года назад, по-моему. Да.
3: С этого мема с Ливси, да?
4: Да.
3: Вот. Ну, хорошо, тогда вот такой вопрос. Считаешь ли ты, что мультфильмы это чисто такая детская тема?
4: Смотря какие, они же разные бывают. И мы знаем, что есть мультфильмы для взрослых. Некоторые даже очень сильно для взрослых. Какой-нибудь, прости господи, мистер Пиклз. Я тут, кстати, недавно мы с другом поехали к Ладоге, останавливаемся возле гранитного пирса, там такой маяк. И бегает собачка ровно той породы. Я ему показываю, смотри, мистер Пиклз. Надо быть как-то поаккуратнее.
3: Кто еще затащит свое логово?
4: Ну, как бы да, мы ехали и вертели головами на обратном пути. Места глухие, поди его знай, что там. Ну, как бы, в итоге оказалось, к счастью, просто собака. Или мы просто были недостаточно интересны мистеру Пиклзу. Может быть, мы все-таки чистые, добрые души, не какие-то там порочные гады, над которыми он хотел бы надругаться, но так или иначе все обошлось.
2: Ух. А какие-нибудь мультики сейчас вы смотрите? Да,
4: я пытался, по-моему, в свое время посмотреть «Рика и Морти», руки не дошли. Если считать за мультики, то, наверное, вот мне, кстати, показывали и замечательный канал на Ютубе «Dungeon Soup», где обшучиваются всякие стереотипы про ДНД. Там главный герой — варвар, который всякую нечисть весело троллит в варварской манере. Вот, наверное, это можно считать за анимацию. Еще мне тут грешным делом взбрело на ум посидеть, пороковать в «Диблу». И я в связи с этим решил пересмотреть мульты. Есть такой Carbot Animations, у которого тоже простенькие такие мульты, нарисованные во флеше. Все это лежит на Ютубе. Он там обстебывает, что у него там, Warcraft, Starcraft и, собственно, Diablo. Очень-очень жизненно. Ты смотришь и прямо узнаешь, да, и именно это с тобой в этих играх и происходит, по большому счету.
3: Ты мне сейчас напомни такую серию комиксов, которая, по-моему, до сих пор выходит. «Самый тупой в мире маг». Mm-hmm. Вот когда про варвар рассказал, mm-hmm. я такой, что-то знакомое. Такой же большой, ой, но добрый нет.
4: Mm-hmm. Варвар с Dungeon Soup, он, кстати, не тупой. Он, на самом деле, довольно хитроумный для варвара. Но троллит он своих врагов вот сугубо по-варварски. Прям замечательно. Кто не видел, всем советую. Но еще я, понятно, в свое время посмотрел не так давно первый сезон Metal Family, замечательно. Опа. Но я так понимаю, что второй они то ли очень неспешно рисуют.
3: Ну, тут не то дело, а скорее в том, что у них

0: Да, ну и потом серия у них вроде как обещается летом этим выйти. Причем они хотят ее в Москве проходить в кинотеатре. В двух версиях, цензурная и нецензурная.
1: О, правильно сделали. Это по-нашему. Знакомый подход. Тоже практикуем.
0: Да, как с той песней.
1: Да, с целой охапкой песен у нас, собственно говоря, мы же... Когда собирались ехать на фэнтези-фест, это был 2025 год, и мы решили, что Париж стоит места, и ладно, я перепишу немножко текстов, штук 12 сделаю, так, чтобы убрать оттуда всю обсценную лексику, но чтобы оно не потеряло общего, так сказать, духа своего похабного. Вроде получилось. И с тех пор мы вот эти цензурные версии текстов у нас есть чисто на всякий пожарный, мало ли. Угу. Иногда мы их используем.
0: Для выступления на фестивалях и каких-то небольших вокальных концертов.
1: Да, да.
0: Почему, собственно, и нет? И, кстати, я предлагаю сразу и послушать одну из как раз эту песню, как раз в том самом варианте.
1: Да, запускайте.
0: В приличном. Да, дорогие радиослушатели, радиошок тоже рук, кнопочка общения. Вы там пишите вопросики, там, мнения и так далее. Паром-паром-паром. Ну и вступайте в ВКонтакте, у Радиошок группа. А сейчас слушаем «Бесконечное лето».

0: представляет Валера Котов,
1: Вероника Степанова. Мультишок.
0: Мультишок. Мультишок. Все так, в эфире снова мультишок. У микрофона Валера Котов.
1: Олеся вместо Вероники.
0: Олеся вместо Вероники сегодня снова. Но обещаю, кстати, Вероника вернется уже осенью, когда разберется всей учебой. И наш сегодняшний гость Алексей Медведев, группа Информ.
2: Я все еще здесь.
0: Ты еще от нас не сбежал?
2: Да.
0: Хорошо. У нас оживился чат. Прям очень хорошо так. Что нас очень радует всегда. Так что это radioshock.ru, кнопочка общения. Пишите, пишите, еще раз пишите. Как завещал, как кто-то из классиков. Алексей, могу зачитать только то, что вас ждут где-то с ребрышками.
2: Да, да, Щахов. Я рад, что ты жив после вчерашнего. А, хотя ты же не так сильно надрался, как мы. Все-таки директор приличный человек, не то, что эти три каких-то похабника на сцене. А, четыре, нас было четверо вчера.
0: Было четверо.
2: Да, мы там притащили себе Д'Артаньяна из Москвы, Кирюшку, из группы Elemental. Он с нами вчера на гитарке тренькал.
0: Хорошо тренькал, между прочим.
2: Да, полностью согласен.
0: Северьян, вам большой привет. Всем приду. А вот вообще, касаемо, так скажем, коллабов, фитов и прочего, еще кто-то с кем-то еще был, кроме Elemental и Пигмеев?
2: Так, кроме Elemental и Пигмеев, я вот пытаюсь вспомнить, кто... А, господи, конечно же, как я мог забыть, Диктатура Сердца. О, товарищ Алексей, тезка и единомышленник, и коллега по музыкальному ремеслу. Кстати, если кто не слышал группу Диктатура Сердца, рекомендую. Если вы, особенно если вы переслушали вдоль и поперек, например, группу Эст и Монгол Шудан, вам хочется чего-то похожего, то вот ребята делают нечто наподобие. Но никоим образом не копируют, не клонируют, делают свое, но вот, так сказать, дух у них похожий в чем-то. И вот у нас с ним есть совместная песня «Триггер», которую мы вместе сидели музыку, по-моему, 50 на 50. Текст там почти полностью мой, где-то мы его подредачили. Было это, правда, давно, в каком, 21-м году, что ли, это выпустили? Ну, в общем, как-то так, да, я несколько раз выползал с ребятами на сцену попеть с ними песенок, покривляться.
0: А вот мне вопрос про Пигмеев все-таки его задам. Как тебе вообще занесло-то? Ты... Я понимаю, что близкие по духу, но все-таки.
2: Ну, типа, написали, не хочешь с нами песню тиснуть. Я говорю, давайте, почему нет?
0: Две. Две же вроде было песни.
2: Две, да.
0: Да, там, по-моему, про домовенка и волшебный клуб.
2: Домовенка, про волшебный клуб. И там у них, по-моему, еще, да. Потом я с ними записывал две песни, правда, там не фигурирует Informal Fact, потому что мои агрятся когда, иногда, когда я слишком много хожу на сторону в плане всяких фитов, поэтому там у них, собственно, Пигмей, фит Леха Медведев. Одна песня про ковер-самолет, по-моему, она называется «Дикий полет», на ковре-самолете я у них там орал. И вторая про супергероя, но поскольку у вас эфир без мата, я не могу назвать, как сказать, как эта песня называется.
0: Я, кажется, понял про какое-то...
2: Да, да, вот, короче, поройтесь в плейлисте Пигмеев, и вы там меня услышите как минимум в песнях в четырех. Если я не запамятовал, может быть, еще что-то с ними записывал. Память старческая, уже начинаю забывать, где я успел оставить свой мутный след. Еще, по-моему, по мелочи я поорал в одной песне с товарищем Иваном, который «Синдром живого трупа». Там прям вскользь-вскользь я немножечко там это мазнул, так сказать. Он мне тоже написал, предложил. Я это немножко посоучаствовал в одной песенке.
0: Ух, весело. Обширно, я бы сказал.
2: Не то слово.
0: Вот. Хорошо. Да, углубимся немножко в такую тему. Почему именно фолк? В таком вот виде, каком он у вас звучит. Вы могли играть что-то в стиле электрогаза в итоге и прочих подобных, а выбрали фолк.
2: Ну, получилось следующим образом. Изначально, вообще, когда я придумал вот это наше название, я хотел играть black metal. Ну, правда, не слишком серьезный, а такой, ближе к какой-нибудь адской сатане. Но когда мы собрали первый электрический состав, мы выяснили страшное, что никто не умеет играть. И барабанщик, и даже барабанщик не умеет делать бластбиты. То есть, ладно там, что называется, в блэк-метале никому не надо особо уметь играть. Можете играть плохо, главное делать это быстро и грязно. Но барабанщик должен уметь стучать в бластбиты хоть как-нибудь. И поэтому мы так это посидели, подумали, а что бы нам такого, чтобы не совсем банальный панк-рок. И тут я понял, что а почему бы не фолк-метал, какая-никакая фишка. В фолк-метале там особо тоже заморачиваться не надо, главное эти квази-псевдонародные запилы, вот эти, тем более я тогда уже был знаком с творчеством Винтроль, Корпиклань и Инсиферум, и начал их, им со страшной силой подражать. Изначально песня про сову мыслилась именно как подражение Инсиферуму, правда, получилось, как получилось. По вполне понятным причинам, мы были юны, нам не хватало опыта и мастерства. И в итоге как-то мы на первоначальном этапе понаписали фолковых песен, а дальше пошло по накатанной. Теперь вот мы умеем играть практически все. У меня ритм-секция — это бывшие Monastery Dead, что Вадим, что Кирилл. Нам ничего не мешает играть чистую блэкуху, как бы. Но сейчас уже такое состояние, что можно, а зачем? Поэтому мы продолжаем делать какой-то вообще эклектичный фолкопанк, куда всего напихано. Просто берем музыку, которую мы любим сами, и
0: получается соляночка из жанров и из всего, да?
2: Да, взять там панка, блэка, фолка, стонерка и даже, возможно, где-то какой-нибудь ретровейва. Все это смешать, взболтать и выкатить на публику просто, вылить одним большим гремучим ведром.
0: Понятно. Кстати, про название. Вот у меня тоже вопрос такой возникал. Сейчас вот идет вся эта токандорческая тенденция к переводам. Из-за того, что названия все были на русском, но вас с этим...
2: Пока не дергали, я попробую придумать какое-то соломоново решение. Переводить это на русский чревато, поэтому просто кириллицей будем писать.
1: Так это ж вроде только к вывеску.
2: А, ну
0: не
2: я
0: факт,
2: так понял,
0: не факт.
2: Ну пока цепляются.
1: Ну, слава
2: да.
1: богу, пока только к вывеску.
0: Пока. А кто же дальше, что знает, кто знает, что дальше-то будет? Может, заставят перевести не Inferno, а инфернальный. Ну вы поняли, дорогие друзья.
1: Тогда быстрее регистрировать название.
2: Ну, у нас есть свои люди по юридической. У нас директор бдит. Он в этом плане молодец. Я думаю, что он сориентируется, и если надо будет что-то от меня. Он мне позвонит и скажет: Саныч, нам нужно мудрое соломоново решение. И Саныч, как тот исландский Годи, короче, пойдет, накроется этим самым спальником и будет у водопада 3 дня и 3 ночи спать. Потом вскочит Эврика: я придумал. И притараканит какое-то мудрое, хитрое соломоново решение, которое позволит нам в очередной раз вывернуться. Как вот мы сейчас с текстами выворачиваемся. Так же будем выкручиваться, наверное, с названием. Я надеюсь.
0: Да, надеюсь, не придется выкручиваться. Потому что вот как оно звучит, так пусть лучше и остается.
2: Но люди уже привыкли за столько лет.
0: Ну, да. Сколько уже существует лет? 20, по-моему.
2: Да, 20 в следующем году будет равнёхонько 20 лет, как мы на сцене кривляемся.
0: Обалдеть.
2: Февраль 2007-го. Ну да, получается, в 27-м году. Ждите, возможно, у нас будет какой-нибудь юбилейный концерт.
0: Где-нибудь в Жабле.
2: Если мы доживем. Да, скорее всего, в Жабле.
0: Где вы обязательно представите все хиты за все 20 лет.
2: Да.
0: Хотя за некоторые немножко уже можно попасть по закону. Но это не важно. Это уже не суть. Ну, а, например, за ту же православную бабулю. Там уже опасненько такое петь.
2: Это уже, да, по тоненькому льду. Но пока мы не стали сильно жирными, мы умудряемся ходить по тонкому льду и не проваливаться.
0: Нормально.
2: Да.
0: Весело. Вернемся к мультфильмам, играм и же с ними. Как тебе такая вот тенденция к тому, что начинаются делать всякие ремейки, переосмысления, перезапуски нашей советской классики мультипликации?
2: Ну, в принципе, это вполне логично, потому что советские мультфильмы в наших капиталистических реалиях превращаются в бренды, которые продаются, да, поэтому проще, наверное. Если ты делаешь что-то свое с самого начала, там, с нуля, какой-то мультфильм, в котором какая-то новая идея, новые персонажи, незнакомые зрителю, то непонятно, оно выстрелит, не выстрелит, выгорит, не выгорит. А какой-нибудь старый советский мультик, там уже у тебя есть какая-то стартовая аудитория, которая будет его смотреть, даже если это очень плохо сделанный ремейк. Просто ребята хотят минимизировать риски и идут по пути наименьшего сопротивления. Но получается не всегда хорошо. Я вот, честно, грешным делом не помню, чтобы у нас успешно что-то перезапустили из советского наследия. Все-таки оригиналы в целом говорят получше.
0: Ну, я вот тоже что-то не помню. До удачных примеров перезапуска. Хотя того же Чебурашку народ смотрит.
2: Ну, вроде зашло, да.
0: Вроде зашло.
2: Надо глянуть.
0: Я не хочу портить себе детство, скажем так.
2: Да, вот как бы для меня старые версии достаточно хороши, чтобы их пересматривать периодически раз за разом, и не возникает потребности, скажем так, смотреть новодел. Не, ну, кому нравится, тому нравится, пускай смотрит.
0: Ну, я вот хочу глянуть Простоквашино, то, что они сделали. Я все время думаю, ну, что посмотреть, чтобы понять, что они сделали с моим детством.
1: Там же режиссер Сарик Андреасян.
2: Ой!
0: О, понятно. Зачем до тебя свидания. Это всего хорошего.
2: Да уж.
0: Это печально. Вот, хорошо. Хотя, честно скажу, не горю, так скажем, не поддерживаю идею всех этих перезапусков, но раз узнаваемый образ, так узнаваемый образ, бог с ним. Хорошо, касаемо игр. Во что ты играл в детстве? Вот. Может, из видеоигр, может, из настолочек, может, ты там по лесам бегал с деревянным мечом.
2: Так, ну, если мы берем игры, которые компьютерные... Значит, что, мне в свое время родители купили, это, по-моему, был даже не Дэнди, это была какая-то реплика Дэнди, то есть реплика реплики, потому что Дэнди, в свою очередь, это же ведь у нас пиратская паленая версия Нинтенды, широко известная на просторах нашей родины, и что у меня было? Ну, понятно, был Супер Марио. Это была замечательная игра. Я до сих пор помню, как я пытаюсь это перепрыгнуть какую-то очень длинную пропасть. И чтобы было проще, доворачиваю корпус, сидя на стуле, и падаю со стула. Марио падает в пропасть, я падаю с тобой ветки. Яркое воспоминание детства. Да, вот это какая-нибудь утиная охота, где собака над тобой смеется, потому что ты рак, косорукий и в утку не попал. Тоже было хорошо. Там какая-нибудь контра. Ну, естественно, жабочки, Battletoads. Ну, как бы, у меня, правда, был только Battletoads Double Dragon, который по сравнению с первой частью более казуальный, потому что первые жабы, я потом их проходил, уже на компе ставил себе эмулятор дэндишных игрушек, где можно сохраняться и перезагружаться. Но даже методом сейвскама это было пройдено сильно не с первой попытки, очень злая игра. Я не представляю, как люди ее вообще проходили в былые времена. Это надо было быть очень рукастым, да, и очень маленьким, чтобы у тебя было очень много свободного времени. У меня свободного времени было все-таки какое-то конечное количество, потому что я был хорошим, послушным ребенком, там делал уроки и ложился спать, там где-то в 9 часов меня загоняли.
0: И слушал маму.
2: И слушал маму, да, поэтому времени на игры у меня не было. Зато теперь я, конечно, во взрослом возрасте стремительно наверстываю упущенное.
0: Наверстываешь, а чем,
1: какими?
0: Например?
1: Да.
2: А сейчас я...
0: Ну, значит, может, ты уже сказал про Diablo, а еще...
2: Да, значит, я в декабре этого года радостно обновил себе компьютер, вспомнил, в какое количество игр я не играл на своем старом ведре. Первым делом я в аккурат, там где-то 1 января я запустил себе Cyberpunk 2077. И поэтому сейчас, вот видите, как на меня это... Эта игра на меня плохо повлияла, я даже купил себе майку с группой Самурай.
0: Круто.
2: Да, потом, что еще? Надо это искупление Красного Деда, конечно, пройти, но она длинная, и я такой это побегал. Так, это мне нужно прийти в определенное состояние ума, сесть и обстоятельно, как бы, похождение товарища, как его, Артура Моргана, пройти не спеша. Red Dead Redemption очень длинная, и нужно, короче, на нее засесть. Long Dark я все никак не могу додушить. Дважды я за нее брался и дважды что-то ее забрасывал, а тут она в Стиме продавалась за какие-то вообще копейки. Я купил себе Long Dark в Стиме, и надо тоже запустить и таки додушить, наконец, пойти и убить этого чертового медведя, наконец. Что там у меня еще? Ну, Skyrim это вечно... Класс. Со Skyrim это цикл. Ты ставишь Skyrim, начинаешь бегать, потом добавлю модов. Skyrim крашится, ты его удаляешь, начинай сначала. Как бы, по большому счету.
0: Полгода ты ставишь его снова, да?
2: Да, да, и причем, как правильно играть в Skyrim? В него не надо играть, его надо модить. Просто накидываешь моды, покуда он у тебя не начнет лопаться и крашиться. После чего сносишь и начинаешь заново. Вот как бы основная суть, по большому счету.
0: Купи Skyrim.
2: Да.
0: Купи переиздание Skyrim. Купи там издание к 10-летию. И далее, далее, далее.
2: А лучше скачай с торрентов.
0: Йо-хо-хо. И сит на раздаче, да?
2: Да.
0: А как же нетленка по типу Героев Меча и Магии, например? Или мимо прошел?
2: Вот как-то мимо, потому что я слишком глупонький для пошаговых стратежек. я почему-то всегда любил РТСки. Вот StarCraft у меня убил, сожрал очень-очень много моего времени первого, естественно. Собственно, отчасти первому StarCraft я обязана названием наша группа, потому что, по-моему, там же был редактор карт, где можно было рисовать свои карты. Я нарисовал какую-то лютейшую вообще картищу, на которой можно было страшно там до смерти убиваться там против 8 компов, и назвал это Infernal Fuck. Тогда оно было с оригинальной английской орфографией, и только потом мы поменяли две буквы, потому что внезапно обнаружилось, что есть точно таким же названием группа из Великого Новгорода. Ох. Они потом, по-моему, уже распались, и сейчас, наверное, они даже уже сами не вспомнят, что когда-то у них была такая группа. Мы до сих пор существуем с двумя этими неправильными буквицами.
0: А, то есть вот именно этому обязано яти на конце, да?
2: Да, да. На самом деле, я сейчас смотрю, сейчас много кто лепит себе ять на конец. И поэтому, если бы я знал, что это получит такой размах, я бы, наверное, не стал лепить ять на конец. Но теперь уже да, мы в длинном списке групп, у которых твердый знак приделан к названию.
0: Весело. О, нам тут пишут снова в чат, Алена пишет про коллабы, даже обидно было. Ладно, на Верестюк оставим.
2: Ельникова не кипишуй, блин, Ельникова, я с Бодуна, и у меня вчера, да, я был зю-зю-зю, поэтому я туплю, да. Все, я про тебя вспомнил. Вот с Аленой Ельниковой у нас тоже есть совместные песни, где она красиво поет. Собственно, если кому-то интересно, в песне «Сезон» женский вокал — это ее. И так, в «Бесконечном лете», и где-то еще, но я, естественно, с Бодуна, и уже начинаю забывать, в Пумбалова. Короче, вот тот наша епишка с обложкой под «Гжель», вот Аленка с нами там спела.
0: Обложка — мое почтение, на самом деле, прям, о.
2: Да, спасибо.
0: О, в камеру, если кто-то нас смотрит на подкаст, его показываю.
2: Да.
0: Вот, по-моему, вы же с ней на концерте в мае прошлого года выступали, как раз она с вами выступала.
2: Да, да. Мы цинично воспользовались, особенно в случае с песней «Эмма Бой», потому что это же ведь «Аврель Лавинь», и она же написана в тональности под «Аврель Лавинь», и ужас заключается в том, что я не тяну эту песню по вокалу. Там нужна девочка с хорошо поставленным голосом, которая вытягивает высокие ноты. Поэтому, собственно, изначально она была записана с вокалисткой по имени Снежана. Не знаю, она сейчас вообще занимается какой-то музыкальной карьерой или нет. Потом кто-то вбросил, что это блондинка Ксю, хотя ничто не предвещало. Кстати, и с тех пор гуляет вот эта легенда по интернетам, что это блондинка Ксю. И сама блондинка бедная уже задолбалась открещиваться, что это не моя песня. Я не пою такие дегенеративные идиотские песни. Кричала она, но интернет продолжал ей эту песню приписывать.
0: По-моему, где-то в ВК так подписано: «Блондинка Ксю, да. Эмма Бой».
2: Да. И это неправда, но всем все равно, как в случае с картиной Репина. Да, автор не Репин, но...
0: Но приплыли.
2: Nobody cares.
0: Но всем, как говорится...
2: Да. Индифферентно.
0: Индифферентно, да. Или, как сказал одному знакомому, монопенисуально.
2: Да.
0: Бывает. Ой, все, еще небольшую музыкальную паузу. Раз уж ты сказал про сову чуть ранее,
2: да.
0: Послушаем сову.
2: Давайте.
0: В исполнении ваших коллег по цеху, не помню. Да,
2: старших
0: слова.
2: Товарищей.
0: Старших товарищей.
2: Уважаемых метров отечественной фолк-сцены.
0: Да. Я бы сказал даже бир фолк-сцены, но не важно.
2: Да.
0: Мы продолжаем ждать ваши сообщения. Радиошок.ру, кнопочка «Общение». А пока слушаем «Тролль нет ель, что совой опень, что по нем обсовал».

0: Радиошок представляет. Валера Котов,
1: Вероника Степанова. Мультишок.
0: Мультишок. Мультишок.
1: Здравствуйте, мы снова в эфире. И у микрофона я, Олеся.
0: И Валера Котов. И наш сегодняшний гость Алексей Медведев.
2: Да, я все еще здесь.
0: Предводитель интеллигентных питерских скоморохов. Не побоюсь этого слова. В принципе, да. Интеллигенты, интеллигенты. Скоморохи, скоморохи. Что еще надо? Чего ж тебе еще надо, собака? Женись.
2: Нам всего хватает.
0: Ну и слава богу. Я думаю, мы уже так потихонечку будем так потихонечку аккуратненько подходить к концу. И в связи с этим такой вопрос. Вдохновение для текстов. Я понимаю, ты тексты пишешь в основном сам, да?
2: Да.
0: Или все тексты прям твоего авторства? Или где-то есть коллективное творчество?
2: Ну, не, по большей части, наверное, процентов на 90 это мое. Там где-то остальные, разве что это редактуру иногда устраиваешь. Ну, здесь вот строчка дурацкая, давай переделаем. Но в целом оно почти в первозданном виде идет это самое в песню. От меня непосредственно.
0: Забавно. Здорово.
2: Но если не считать, знаешь, строчек, которые я ворую, например, из любимых песен детства. Там здесь строчку у арии украсть, здесь у королей шута и так далее. Переделать, перековеркать, как бы, и из нежной своей детской любви к данным коллективам и вставить это, включить в собственный текст.
1: Ну, это отсылка, пасхалка.
2: Да.
1: Не воровство.
2: Без отсылок в наше время никуда.
0: Как в бесконечном лете, да?
2: Она вся там, по-моему, из отсылок слепана со страшной силой. Да-да-да.
0: Не, ну вот это, за столом сидели мужики, ели, огненная вода наполняя стакан, открывая холодильник, далее.
2: Да.
0: А в том же альбоме, в целом альбоме «Край родной», там прям даже не отсылок, а, как это сказать, привет разным фильмам, мультфильмам, мы же с ними, старым.
2: Да, мы там заморочились практически перед каждой песней, у нас какая-то кинематографическая или мультяшная вставка, да.
0: Вот. А, кстати, почему такая идея взялась вообще?
2: А это мы с Витькой, басистом, по-моему, придумали. Я не помню, кому пришла в голову идея, наверное, все-таки ему. И мы сидели и специально выбирали, какой песне приделать какое интро. Прям сели и составили целый список, а поскольку мы оба два в этом плане зело подкованные, мы практически каждый что-то прицепили.
0: Ну да, там и к пылесосу есть котов, тут мое любимое, просто вчера весь день котов душили, и далее. Ну, и край родной, само собой. Концовочка с детским хором.
2: Да, это... У меня в детстве на пластинке была эта песня, поэтому я не мог ее не вспомнить.
0: Во, кстати, про пластинки и же с ними. Как ты относишься к тому, что вообще, собираешь ли винил, может, кассеты, диски, кто тебе знает? Может, дети, как их, бобины?
2: Вообще, есть такое? Вообще, я задумывался, чтобы поставить себе проигрыватель для винилов, но надо сначала бардак дома разгрести.
0: Это точно. Да.
2: У меня и так дома стоит два велосипеда, сейчас третий кастомный себе собираю. И, в общем, если квартира окончательно не превратится в гараж, возможно, она превратится раньше в фонотеку. Хлама надо повыкинуть и оборудовать уютный уголок для прослушивания винила. По части пластинок у нас главный любитель в этом плане наш барабанщик Кирилл. Вот у него и проигрыватели, да, и винилки он себе покупает всякие раритетные. Иногда катается во всякие Европы и там покупает всякое раритетное. То Depeche Mode себе какой-нибудь притащит, еще чего-нибудь. Не абы что. У меня в детстве у родителей был и проигрыватель, и большая коллекция пластинок, там, как сейчас помню, была полочка, с правой стороны мои детские всякие там, про голубого Шинкада, про бременских музыкантов, то есть какой-то хороший вкус мне сформировали, а слева там, по-моему, штук 20, наверное, было пластинок Высоцкого, это дед у меня собирал. Дедушка у меня зело был большим любителем творчества Владимира Семеновича, и, видимо, на меня это как-то повлияло. Я помню, что я сидел с пластмассовой лопатой и делал вид, что это гитара. И пытался имитировать этот бой, которым Высоцкий-то все играет. Вот это вот. Хотя на гитаре я научился играть гораздо-гораздо позже. На самом деле я так на ней и не научился играть, но все думают, что я что-то умею.
0: Там уже не важно. Уже все равно, не видишь, что ли? Как было в одном известном мультике.
2: Да.
0: Хорошо. Вдохновение для написания текстов песен, в частности, которые вот идут на такую прям сказочную тематику, не побоюсь этого слова, из каких-то мультиков, сказок черпалось. Например, та же Баба-Яга мне все интересовала.
2: Баба-Яга, я, кстати, не помню, как ее написал от балды. По-моему, меня сподвигло... это же есть монолог Жванецкого, где уставшему артисту звонят по телефону, говорят, вот тут вас, вы можете Бабу-Ягу изобразить, а то у нас мальчик маленький балуется, вот скажите ему, что вы Баба-Яга. И под конец этого артиста допекают, он начинает ругаться на мальчонку, и достигает какого-то воспитательного эффекта. Вот, по-моему, где-то у меня в голове это заело и каким-то образом трансформировалось в эту песню, не знаю, каким образом. Но, по-моему, началось придумывание как раз-таки с этого злосчастного припева про ступу и дальше в рифму. А остальное вытянулось, так сказать, следом за этими строчками, как оно часто бывает. Так появилась Баба-Яга. Она причем чисто случайно у нас, так сказать, попала в репертуар. Я ее написал и забыл. А потом я кидался, по-моему, табами в нашего гитариста Владоса, и там была эта Баба-Яга, ему очень понравилось, потому что песня такая метальная. Он любит у нас всякий металл, и он такой, а давай сделаем, ну давай сделаем. Мы не ожидали, что она настолько зайдет людям, кстати. То есть для нас это был маленький зашла. Нежданчик, да.
0: Ну она хорошо так зашла, прям она такая бодрая. Я не бодрых-то и нету, кроме... Стараемся, ну, кроме вот этой одной похмельной песенки, ой, сколько было выпито вчера.
2: Да.
0: Да.
2: Она человая.
0: Она человая, она, знаешь, такое, повысил слово, вайб фестивального утра имеет.
2: Да.
0: Что она, что палаточка, что еще, какая-то еще, уже не вспомню сейчас.
2: И не вспомню. Ну, про Толчков у нас тоже самое, да. Да.
0: Нет, вот именно вайб фестивального утра.
2: Да, да, оно, собственно, и было написано во время, ну, не фестивального утра, во время очередного алковыезда.
0: А, так это так называется теперь, да?
2: Да.
0: Ладно. Ну, и напоследок, прям главный вопрос нашей передачи, который мы задаем абсолютно всем гостям. Uh-huh. Каким персонажем мультфильма ты бы хотел быть?
2: Ой, хороший вопрос. По-моему, я и так похож немного на волка из «Ну погоди», разве что не курю.
0: О! Ой, прекрасно. Слушай, тебе идет, кстати. Особенно, когда у тебя волосы были еще длинные с тех времен.
2: Ну, да.
0: Вот, хорошо. Есть какие-то анонсы, может быть? Передайте привет.
2: Так, ну что, дорогие человеки, которые, в общем-то, которым не безразлично наше творчество, если мало ли вы окажетесь через неделю на фестивале «Вереск», правда, он будет довольно далеко от нашего дорогого города Петербурга, но, может, вам поближе, это возле города Елец, поселок Аргамач, и там будет фестиваль «Вереск», там фолк, и там будем мы. А в конце июля, я уж не помню какие-то даты, по-моему, последние выходные июля, фэнтези-фест.
0: По-моему, то есть вот, августа вообще.
2: По-моему, да, вот, да. Ну, там они, по-моему, с интервалом сколько? В неделю сначала «Былинный берег», потом фэнтези-фест на том же месте, в Новгородщине мы там тоже будем играть. Ну, а дальше доживем до осени и ждите нас, поедем по городам и весим, наверное. В планах есть, понятно, родной город Петербург, в планах есть город Екатеринбург на осень, но подробнее я вам пока ничего сказать не могу. Следите за новостями, обновлениями, подписывайтесь на наш паблик, и там у нас еще есть, кстати, телеграм-канал. Там мы все всегда анонсируем. Главное не прозевать.
0: Согласен. Ну что, дорогие радиослушатели, мы потихоньку завершаем сегодняшний наш финальный выпуск этого сезона. Мы обязательно вернемся после небольшого трехмесячного отпуска осенью. Например, как раз к 1 сентября у нас будет традиционный праздничный выпуск всем школьникам и не школьникам, и же студентам и так далее. Алексей, спасибо большое, что согласился с нам прийти.
2: Спасибо, что позвали.
0: Надеюсь, еще пересечемся в эфире.
2: Я не сомневаюсь. Надо.
0: Надо.
2: Можем повторить. Обязательно. Но потом, попозже.
1: Хорошего лета всем, кто нас слушает.
0: Да, всем хорошего бесконечного лета, чтобы водка не кончалась, чтобы пиво не кончалось. Пить плохо, но иногда можно. Поэтому всем всего хорошего, всем хорошего лета, хороших каникул, если вы такие школьник, студенты и же с ними. Хорошей погоды, всего хорошего. И с вами были Валера Котов.
1: Олеся.
0: Алексей, наш сегодняшний гость.
2: Кар-кар-кар, ребята.
0: Всем всего хорошего. Самое главное, помните, что ваш сын не Барт Симпсон и не Сьюи Гриффин. И напоследок у нас песня не менее шедевральная, но веселая. Поехали.

0: Когда переехали границу, было тихо, потому что это был маленький чешский городок. Когда мы переехали границу, это был маленький чешский городок. Пройдемте. Я с тобой никуда не пойду. Пройдемте. Ты мне неприятен.
1: Пройдемте.
0: Я с тобой никуда не пойду.
1: Пройдемте.
0: Ты мне неприятен.

0: никогда не было спокойно, здесь было очень мрачно.
1: Объясни, приятель. Жорик, позвони матери. Жорик.

потерял свою мышку? Ну что, пышка, потерял свою мышку? Ну что, пышка, потерял свою мышку?

0: Ярослав, убери руки.
1: Жорик.
0: Ярослав, убери руки.
1: Жорик.
0: Пройдемте. Если ты человек, зачем возвращаться к людям назад? Объясните. Пройдемте.

0: от старых друзей. Весточки нет, грустно. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, был армейский дружок, уехал.
1: А похоже, вы сами можете.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

нет. Не оформлена моя грудь, и в глазах моих всегда грусть.

Прямой эфир на радио «Шок».

0: Добрый вечер.
1: Хо-хо, привет. Привет всем вам. С вами диджокей Максим.
0: И диджокей Сергей. Это программа Big Sky FM. Здрасте. Кто-то тут там написал, что мы зачастили, имеем право. Потом, да, когда еще? Когда еще потом?
1: Ну, лето в разгаре, че бы не поставить хорошую солнечную музыку. У нас сегодня будет вот все такое.
0: Все такое. У нас сегодня будет все такое. И такая музыка тоже. Вот, с чего мы начали? Мы начали. Мексиканцы же они. Лос Акапулько.
1: Лоста Капулька у нас частенько, кстати, звучит, и, наверное, будем продолжать, потому что хорошая командочка, хорошие такие сочиняет мелодии как раз.
0: И заметь, что сочиняет уже не первый десяток лет под это лето. Хорошо им там в Мексике. Вот, да, порадуем вас сегодня всяким, может быть, куда пригласим, что расскажем, а может и нет. Это все от вас во многом зависит, почему, скажем позже. Вот, ну а сразу же прям вдогоночку веселые летние песни про сатанинскую землю, видимо, что-то такое, да. Прозвучат американцы с востока США, группа, которая называется The Queers, по-моему, мы не ставили еще ни разу, вроде бы не ставили.
1: Ну, я точно не приносил эту группу.
0: Я такого не ношу.
1: Ну, если честно, да. Про группу Queers я могу сказать, что как бы она такая считается, ну, не то что культовая, но довольно-таки известной в Америке.
0: В определенных кругах.
1: Ну, как в определенных? Наверное, среди панкоты местной.
0: Ну, видимо, да. И что?
1: У нас не прижилась эта группа, потому что из-за названия, потому как одно из вариантов названия это педики, и это еще мягко сказано.
0: Ну, бывает. Ну и песня будет соответствующая. Про здоровый образ жизни. Stupid fucking vegan. Вот как-то так.

0: том числе и приеду.
1: До чего докатился этот мир, педики ненавидят веганов?
0: Вот, именно.
1: А мы здесь на Big Sky FM ненавидим и тех, и других, в общем-то.
0: Да, в общем-то, всех почти.
1: Ну да, да.
0: Так что нормально, для затравочки пойдет. О, продолжим тебя.
1: Да, давайте что-нибудь такое. А, и что, группа The Queers, я бы назвал, вот эта песня как раз вот хорошо характеризует мое мнение, что это американский ответ на такую британскую группу, немножко юмористическую, мультяшную, Toy Dolls.
0: Ну, в чем-то, наверное, да. Да. Toy Dolls. Где Toy Dolls, где все остальные?
1: Да, да, и теперь что-нибудь такое потяжелее. И вот мы давненько не включали в нашу программу такую группу, как Plasmatics. Именно они, можно сказать, с какой-то своей, ну, стороны соединили такие вещи, как панк-рок и хэви-метал еще в конце 70-х. Тут как бы вступает в дело такая на тот момент девица Венди О'Вильямс, которая в принципе выходила на сцену голая во всяких непристойных позах, а также они на сцене творили всякие лютые вещи, разбивали гитары, вообще друг друга колотили там всякими дубинами и даже взрывали машины. Вот. И многие концерты отменялись. Ну, чисто с музыкальной точки зрения они так, ну, не очень, но оставили свой след. Началось все с того, как некий порно-антрепренер Род Светсон, который еще называл себя антихудожником, вот нашел вот эту Венди О'Вильямс, набрал еще музыкантов, и вот они вот стали выступать и выпускать пластинки. Пластинок было несколько, но они оставили свой след как в панке, так и в металле, потому что вот Plasmatics распадался, и появился проект просто Where, ну, это аббревиатура как раз Венди О'Вильямс. Вот
0: так. Логично.
1: Вот. Да, давайте послушаем такую песенку, как Master Plan. Вот в свое время ее даже в честь Венди О'Вильямс отковерили Motorhead во главе с Лэмми. Да, да, они же дружили с Лэмми, Венди О'Вильямс. Ну, насколько эта дружба была глубока, зная любвеобильность Лэмми, ну, сами понимаете.
0: Глубока.
1: Вот. Глубока. Еще глубже.
0: Да, да, да.
1: Master Plan.
0: Запускаем. One, two, fuck you!

0: бурная, непристойная молодость, я бы сказал, и что в конце концов она перегорела и долго пребывала в депрессии, там где-то в захолустье, и в конце концов в 98-м году покончила с собой, а каким образом, просто взяла парабеллум и выстрелила себе в голову.
1: Бывает, что... Вот так о нелегкой судьбе музыкантов, да. Потому что нечего машины громить на концерте.
0: Нечего сиськами трясти на сцене.
1: И это тоже. Но одно другого не отменяет. Чего, давайте тогда продолжим. И
0: сейчас... Точнее, продолжайте, девочки там, кто рок-музыкант.
1: Девочка, отойди от машины. Значит, дальше что будет? Дальше будет, ты не поверишь, это диск-жокей Сергей, он же Степлер. Вот так вот.
0: Да, и диджей Максим, он же Макс Темнов, так сказать, этот самый главный по серфу у нас в России.
1: Сейчас будет, короче, главный по серфу, значит, город Чикаго, и такой персонаж очень странный, его зовут мистер Кринклс. Я не знаю, что это такое, возможно, по-американски это что-то значит, может, какая-нибудь детская считалочка. Вот, и этот мистер Кринклс такой все время про себя пишет. Я, говорит, рокобилли, говорит, я исполнитель. И не только он сам, а и его ансамбль, но, скорее всего, это ансамбль, ну, знаешь, эти музыканты точно сейчас в этой комнате? То есть, ну, такой домашнего разлива человек, который иногда нанимает себе каких-то людей, чтобы пошуметь в чикагских клубах. Мистер Кринкл and the Wrinkles. И прям премьера, что-то месяц назад она случилась, или два, что-то такое. Песенка под загадочным названием Bad Hair Day. Я не могу, у меня разум отказывается понять, что это. Не так причесался. Ну, за прическу типа отхватил.
0: Рокобили, значит.
1: Ну, рокобили же, что? Вот примерно так.

0: Это вот такая хитрая авторская задумка.
1: Ну, к чему была эта интерлюдия? Мне кажется, что вот без нее было бы вообще вот четко.
0: Рокобили же.
1: Ну, им виднее, они кто, из Чикаго?
0: Да-да-да. Ну, короче, да.
1: Свое видение. Ну, что очень забавно, и я бы с удовольствием под такую бы группу станцевал бы у сцены голый.
0: Опачки.
1: Пьяный.
0: Логично. Рекомендуем. Рекомендация лучших собаководов. Вот. Мистер Кринкл и его Ринклз. Я не знаю, что это такое. Лучше даже не знать, потому что Чикаго место такое разнообразное. Все, продолжим.
1: Чикаго, да.

0: вот, допустим, Ocean Sage, штат Нью-Йорк, там тоже, между прочим, музыканты тоже экспериментируют.
1: Не хрен собачий.
0: Да, и вот, допустим, традиционная ска, слабая доля, как говорится, я, правда, до сих пор не понимаю, что это значит, но это чисто музыкальный термин, кто знает сольфеджио.
1: Если музыканты тут есть,
0: да, пишите нам в чат Радио Шок. Вот, некий Мик Бейб. Ну, это имя ни о чем не говорит, и поэтому он назвался никак иначе, как Рокки Салливан Сайди.
1: А, вот совсем другое дело. Оп.
0: А что это значит? Во-первых, Рокки Салливан — это такой персонаж фильма старого американского 30-х годов «Angel with Dirty Faces», то есть «Ангелы с грязными лицами». Это про мафию, скорее всего, про чикагскую. Ну, один из первых мафиозных фильмов, который и нуарно, который прогремел. И вот там был такой босс мафии Рокки Салливан. Вот так назвался этот. А приставочка «Сайди» — это значит «доктор психологии». Вот на самом деле очень вот так по-модному и солидно добавлять после своего имени вот что такое «доктор психологии». Допустим, вот Дежакий Максим, доктор психологии.
1: Или знаем там мы эту психологию
0: Вася
1: вашу.
0: Петя, я вот думаю себе тоже добавить.
1: Доктор.
0: Для солидности, для форса бандитского, это самое. Допустим, вот в Телеграме там этот самый статус.
1: Дыр, там все вот это. Логично.
0: Диджей Степлер с ID вообще звучит. Вообще. Вот. И будет песенка с епишки 2026 год. Буквально вот практически вообще самая свежесть. Называется «Nothing Bad Happened». То есть ничего плохого якобы не должно случиться. Ну и песенка будет называться «Orange Asshole». Вот. И это действительно вот эксперимент по такому симбиозу музыки ска и келтик-панка.
1: Вообще,
0: вот так вот просто. Это такие вещи вроде не очень совместимые, но некоторым людям это удается. Давайте послушаем.
1: Сейчас все совместимо, потом еще будет сегодня эксперимент. Пожалуйста, друзья.

0: Точно про психологию песня. Ну, слушай, классно, вообще прям отличный дядька, хороший доктор, опять же. В программе Big Sky FM на волнах радиошок. Чего, давайте продолжим что-нибудь делать.
1: Ну, я не вижу ни одной причины, чтобы не продолжить.
0: Давай так.
1: Единственное, что нет пока обратной связи.
0: Вы напишите нас вообще. Где вообще, что происходит? Вот, ну я надеюсь, все будет в порядке. Значит, так. Поскольку погода хорошая, настроение романтическое и всякое вот такое. Вот сегодня у нас происходит. Дальше вам будет Сайко Билли, дорогие друзья. Но не как я обычно там приношу всякие вот это вот. Сегодня будет не по-нормальнее. Значит, такая штука, которая называется Satan's Teardrops. Возможно, кто-то из вас и помнит, что это за люди такие. Это 2002 или 2003 год. Такое странное образование. Потом, если не ошибаюсь, какая-то часть этой группы быстренько переметнулась в группу Kings of Nothing, которую, возможно, многие из вас любят. Вот, ну вот, короче, был такой период, был такой ансамбль. И песня She's Gonna Die. Это по следам наших прошедших уже сегодня выступлений. Давайте-ка вот так вот.

0: Ну, вот примерно так. Попытались граждане сделать что-то в таком старом-старом виде. Ну, получилось, как получилось. Опять же, Америка вполне возможно. Че, продолжим тебя?
1: Да, вот я принес сегодня группу. Мы как-то уже ее ставили. Я забыл, но какая-то провокационная песня была. Это группа The Walls и Шотландия, Эдинбург, конец 70-х. Главные конкуренты любимой группы диджакея Максима Резила, с которой он, ну, тоже первый шотландский панкик, вот, который он частенько ставит. Ну, вот. И, но была, оказывается, в Шотландии тогда еще панк-группа The Valves, которая тоже замечательная. И вот я хочу представить такую песенку Ain't No Surfing Portobello
0: из Шотландии.
1: Из Шотландии. Там, ну, как бы от лица чувака, который идет, вот, типа, якобы он серфер, там, с доской, а ему смотрят на него и крутят пальцем у виска, что здесь серфа нет и не было никогда.
0: А с платформы говорят.
1: Да-да-да. Ну вот. И это пример вот такого серфа, не как мы привыкли, инструментальный серф, там, а вот другой такой вокальный, вот,
0: да,
1: вот как группа Beach Boys, вот, допустим.
0: Но нет, совсем
1: но,
0: нет.
1: Но, скорее всего, это вот именно пародия на вот эти поп-группы 60-х.
0: Ну что, давайте тогда приступим.

0: наливайте, типа, видимо. Ain't no surf in Portobello. Это, знаешь, примерно как у нас не едят червей. Примерно вот такая история. Ну а что, нормально вполне, даже хорошие дяденьки, возможно, тетеньки. Да-да-да. Сегодня еще прозвучит что-то из такого комедийного рока. Мы же парни веселые, вот. Но сейчас, наверное, давайте что-нибудь серьезное. Я сейчас вот как раз диск-жокею Сергею проведем музыкальный эксперимент. Нашел я тут испанцев.
1: А теперь проведем эксперимент.
0: Да-да-да. Что ты там сверху одеты? Вроде ничего. Ну что такое? Вот, короче, обнаружилась такая испанская группа Барселонская. Вот, Барселона дело известное, там сплошная вот эта Каталония, революционеры, все вот это вот. В том числе...
1: Барселона — это еще рассадник разврата в Европе.
0: Естественно. А где не рассадник? Вот, и такой ансамбль, который называется «Фетус». Чем они хороши, я посмотрел...
1: Ну, там, ничем.
0: Ничем. Я посмотрел на обложку, вижу, ну, ничем. Ну, уж больно под пукс. Ну, прямо вот реально, вот фотография на обложке, прямо вот видно, что парни такие закашивают, видимо, делают вид, что, такие... Мы знаем и хорошую музыку. Вот. И я решил, раз уж такое дело, поставить, такая, видимо, это так, утренняя почта, музыкальная пародия на хорошую музыку. Но, тем не менее, пусть вам тоже будет. Называется она по-испански. Я тут вам не помощник, дорогие друзья. Эль ребом... Что? Ребомборе депа. Я вот не знаю, что это такое, да и вам лучше не знать. Вот. Ну и посмотрим, как это сейчас все будет происходить.

0: Вот такой эксперимент. Что, ну, что скажет доктор психологии сегодня?
1: Ну, я бы послушал такую группу, если у них вот хотя бы как такие песни все, то, в принципе,
0: мало.
1: Можно фоном под этот самый...
0: Под это дело?
1: Под звон бокалов, почему бы нет.
0: На пляже, например.
1: Да.
0: Давайте тогда продолжим. Это программа «Бег с кайфом» и прямой эфир «Радио Шок». Вот как-то так. Мы сейчас попробуем вам еще что-нибудь поэкспериментировать.
1: Да к черту эксперименты, классику надо. Классика русского, так сказать, ну уже, наверное, не андеграунда. Это было уже легитимно под комсомольско-партийным контролем. Я говорю про рок-клуб. И, наверное, самая экспериментальная группа на тот период, середина 80-х годов, «Странные игры». Вот именно они взяли от британской «Новой волны» многое, в том числе вот от группы Madness. И вот сейчас будет такая такая истеричная, я бы сказал, летняя песенка про то, как ну, вообще плохо без связи.
0: Без связи плохо. Ну, давайте приступим. Да вы все ее знаете. Кто постарше знает, кто помладше, так и не надо вам.

настоящий профессионал всегда приходит в нужный момент. Примерно про это была песня. А потом, ну, странные игры. Песню «Телефона нет», а фразу «Телефона нет» вы все знаете с детства, наверное. Даже кто-то вообще ничего не знает. Вот. Ну, чего? Давайте продолжим. Продолжим. Это передачка Big Sky FM. Вы насторожитесь, пожалуйста, сейчас. Вот. Я хотел поставить прямо мировую классику, раз уж. Где странные игры, там классика и все такое. Но нет. Я решил, что продолжу-ка я закончу. Надеюсь, что закончу трилогию, которая называется «Радиошок и пчелы». Что-то меня последние несколько недель несет в эту сторону. Не знаю, почему. Пчелиная тематика. Значит, сейчас будет песня женского имени от прекрасной такой нью-йоркской барышни, которую зовут Эбби Джинни. Вот так ее зовут. Вот. И не просто там Эбби Джинни, а ансамбль, который называется Shadow Band. Вот. Эбби Джинни, она... Нью-Йорк, он же такой город, город большой. И в каждом районе есть свои такие мелкие звезды такие прямо. И некоторых из этих звезд мы ставим иногда. И вот вам, пожалуйста, вот. Это будет песня про несчастную любовь, естественно, женскую. А может быть, и не знаю. Может быть, вообще не про любовь. И будет она называться, опять же, «Королева пчела», «Queen Bee». Вот так вот. Есть вам что добавить, профессор, к этому делу?

0: Опа, вообще не про любовь ни разу.
1: Че, нормально?
0: Че, пойдет нормально. Эбиджини и сумрачные дамочки, вот. Примерно так это называлось. Свежак тоже. Свежак с Нью-Йорка. Получите. Распишитесь.
1: Ну, я вам хочу предложить и не свежак, и вообще не из Нью-Йорка, а вообще с другого конца света.
0: Нечто
1: другое. Австралия опять вступает в дело. Австралия. Мы вот где-то года полтора-два назад я уже приносил эту командочку. Мне уж больно тогда впечатлило. The Royal High Jinx называется. И это квартет. Два мужика, две девки. И их называли...
0: Австралийской аббой.
1: В том-то и дело, что не австралийской, а балканской.
0: Опа.
1: Потому что хоть они и австралийцы, но используют всякую такую музыку балканскую, цыганскую, еще какую-то. Поэтому их назвали балканской аббой. Но тут дело в том, что вот еще этот стиль музыки, в котором они, так сказать, работают, почему-то еще называют стимпанком. Ой. Что такое стимпанк, я не очень понимаю.
0: Помнишь, мы как-то ставили, так ничего не поняли.
1: Поэтому оперировать этим термином я вообще даже не желаю. Вот. И у этих людей, музыкантов австралийских, вот одна пластинка, насколько я понимаю, не знаю, предвидится ли еще. Вот. Песни замечательные. Мы как раз ставили две песни, где вот именно женский был вокал. Вот. А там есть и другие. Вот. Сейчас мы послушаем песенку, так сказать, там поет мужик.
0: Опа!
1: И называется песенка «Гон, гон, гон». Она же заглавная, так и называется, в принципе, эта пластинка у них. И вот в этой песенке наверняка вы услышите какие-то знакомые нотки. Я уверен в этом.
0: Сейчас проверим.
1: Ага.
0: Поет мужик.

0: аборигены.
1: Что с них взять? Ну вот вы наверняка узнали эту мелодию. Это, конечно же, цыпленок жареный, цыпленок пареный. Цыпленки тоже хотят жить.
0: Я не кадетский, я не советский. Но вот это ему не помогло.
1: Я только не могу понять, откуда в Австралии знают эту песню.
0: Ну, не знаю, напели. Аборигены напели. Что-то вы нам сегодня ничего не поете, тогда я вот сейчас вот возьму на себя смелость, как диск-жокей Максим, напомнить вам, что есть группа ВКонтакте, которая называется Big Sky FM. Возьмите, да и подпишитесь, там хорошо, там замечательно.
1: А вот, также например, можно телеграм-канал еще работает наш.
0: Еще как работает, по полной.
1: Там записи наших эфиров, так же, как и ВКонтакте тоже.
0: Да-да-да.
1: Их можно послушать, их уже... Больше 130 штук.
0: Прикинь.
1: Это буквально несколько дней можно нон-стопом слушать и наслаждаться. А потом, хорошей музыкой.
0: Потом пройдут несколько дней, посмотрел он в окно и говорит, давай еще раз переслушаю. Да, извините. Вот, короче, настало время еще немножко пляжного рока, как мы это называем. Пальмового рока. Вот, в стиле таки серф возьму на себя ответственность. И сейчас прозвучит такой... То ли они нью-йоркцы, то ли из Пенсильвании, ну, откуда с востока. Ансамбль, который называется «Сан Бас». Почему он сегодня прозвучит? Потому что вчера в Нью-Йорке произошло историческое событие. Там каждый месяц проходят такие маленькие такие серф-фестивальчики, маленькие-маленькие. Вот, потому что, ну, откуда же в Нью-Йорке, ну, откуда же там серферы? Откуда? А вот откуда. И, значит, вчера был очередной такой фестивальчик, и на этом фестивальчике состоялось триумфальное возвращение на сцену группы «Vivisectors». Что-то года два или три, может быть, больше вот в виде «Vivisectors» не было такого. А на разогреве, у них как раз на разогреве был как раз ансамбль «Сан Бас». И сейчас будет песня про огромную акулу, которая называется «Eight Ball Shark». А вы ее слушайте.

0: Ну вот как-то так. По-моему, ничего, Женька, молодцы.
1: Да-да, с вами Big Sky FM.
0: Да-да-да, с вами диск-жокей Сергей.
1: Да, и диск-жокей Максим. И вот теперь...
0: И наша прекрасная музыка, извините.
1: Да, теперь наша прекрасная рубрика «Кино и немцы». А все почему? Потому что будет группа из Берлина. Берлина. В 95-м году собралась такая группа Beat Sticks. То есть можно перевести как «отбивные».
0: Логично.
1: О, отбивные. Их хит «Cheap Comments» от 2011 года. Между прочим, хорошая песня.
0: Ну, тут все сказано прямо. Ну, все.
1: Я сегодня краток.

0: Ну, отлично.
1: Ну, на самом деле, песня-то такая, ну, ну средненькая, но вот, вот то, что они там пели в припеве, вот это бесценно.
0: Вообще. Абсолютно. Стильненько.
1: Да, стиль превыше всего, как говорится, лопни, но держи фасон.
0: Абсолютно. Чем мы тут и занимаемся, а вы что-то не реагируете.
1: А вы что-то вообще не...
0: Потому что вы не стильные все, и тьфу, поэтому музыка становится сегодня более... приобретает мерзкий тревожный оттенок. Ансамбль, минуточку. Pork Dukes, по-моему, мы их не ставили ни разу.
1: Серега, возможно... Никогда не слышал про это.
0: Это как раз...
1: И надеюсь, не услышу тоже.
0: А, сейчас пойдет, кофе себе нальет. Не выйдет! Значит, это как раз город Лондон. 1976 год. Вот, и такая вот, ну, как бы сказать-то... крайне неприятные мужчины, которые просуществовали там всего год или два. Вот, а может быть, чуть побольше... И, ну, по крайней мере, до студии, вот какие-то студийные альбомы, они уже в 80-м годам относятся, там, то ли 82-й, то ли 83-й, один или два, не помню, по-моему, один. Вот, отличалась эта группа тем, что, естественно, выглядели все плохо, пели сплошные непристойности.
1: И пели отвратительно, скажем.
0: Отвратительно.
1: Лондон?
0: Да, и выступали в масках свиней. Вот, а и ходила такая байка, что это то ли Роллинг Стоунс, то ли Лед Зеппелин маски одели и такие дают себе волю.
1: Это и про Лондон сегодня это самое смотрел как
0: Международная панорама, что ли?
1: Нет, есть такой эпизод в фильме The Snatch. Он переводил у нас Большой Куш. А...
0: Есть и другой перевод.
1: А Гоблин перевел немножко по-другому. И как раз он это самое сегодня, ну, вспоминал, как он переводил. И там вот есть такой эпизод. Лондон. Ну, Лондон. Этот самый рыба, чипсы и, мать его, Мэри Поппинс. Вот.
0: Что не скажи, перевод, конечно, шикарен. Моя любимая фраза. Хотите ли вы что-нибудь сказать? Никогда не приезжайте в Лондон.
1: Так вот, он как раз вот комментировал вот этот фильм, как раз вот Гоблин-переводчик, и вот был англичанин, ну, настоящий англичанин, который вот именно вот разбирал вообще вот всю лексику вот этого фильма.
0: И прямо...
1: На самом деле, да, там очень интересно мне было. Ну, а это мы отвлеклись. Музыка где? Отвратительную давай свою.
0: Отвратительная музыка в костюмах свиней. Вот, Pork Dukes, композиция Devil Driver. Что еще добавлю, поскольку ансамбли, ну, с такими ухватками долго не проживешь, и как раз некоторые из них потом внезапно свалили как раз в Резилос. Что вы сейчас по звуку и услышите? Что-то общее есть, что-то общее. Пожалуйста.

0: В общем, вот такая история. Песня про ездуна.
1: Ну, слушайте, вот для 73-го года, а именно...
0: 83-й, запись.
1: А, 83-й.
0: Да-да-да.
1: Но все равно. Да ладно, но все равно звучит так резко, я бы сказал.
0: Нормальные. Рекомендуем или нет, не рекомендуем. Мы вообще ничего не рекомендуем.
1: Да, да, тут дело такое.
0: Не надо. Один тут порекомендовал.
1: Вы уж сами тут решайте.
0: Да.
1: Если что, я один пойду.
0: А по мне. Хоть завтра разбежимся. Значит, дальше.
1: Дальше. Тут пару передач назад диск-жокей Максим принес такую замечательную команду из Италии. Девчоночья она. И я настолько проникся их творчеством. Оказывается, у них куча вообще пластинок. И сами они существуют аж там чуть ли не 25 лет. Вот, я говорю о группе Клеопатрас, она полностью женская, и вот слушать, и вот там буквально вот каждую песню можно вот легко взять и принести к нам в эфир, и это будет всегда выигрышный вариант. Вот,
0: поддерживаю.
1: Они вот именно строят свою музыку именно вот на рок-н-ролле, на правильном. То есть, особенно вот гитаристка, я бы сказал, что она вот в теме вообще вот своя в доску. Она, я знаю, ей знакомы Крэмс и Дик Дейл, и вот что только нет, и Рамонес. Ну, короче, вот все, что вот, в принципе мы любим, то вот они и культивируют. Но мы были бы не мы, если бы что-нибудь этакое я действительно откопал такую песню на альбоме 2014 года, и она, ну, поется не по-английски, по-итальянски, и там действительно вот что-то такое есть от, так сказать, от Санремонтников, то есть фестиваля Санремо.
0: Ну, Италия же.
1: То есть здесь они вспоминают именно вот, что они не только там какие-то гаражные там какие-то панк-рок-н-ролльщицы, а они итальянки, а итальянки это, так сказать, итальянцы певучая нация, там язык такой певучий. И будет песенка «Ла Мандина», она вообще замечательно, я слушаю ее нон-стопом уже неделю.
0: Прикиньте. А теперь вы.
1: Да.

0: Минута в минуту, прикинь, профессионалы.
1: Вот такая песенка, сразу возникает вопрос, а «Ламандина» что вообще значит? На самом деле, вот это так называли работниц сельского хозяйства в Италии, сезонных работниц на рисовых плантациях, которые, в общем-то, стояли по колено в воде там с утра до вечера и вот работали, не покладая рук, ну, такой неблагодарный труд, но находили потом все-таки время для танцев и песен, и веселья. Возможно, эта песня даже вот из репертуара вот этих женщин.
0: Вполне возможно. Слушай, вот. Ну, дико круто, конечно. Клеопатрас.
1: Да, великий, господа, можно сказать, Клеопатрас, Италия. Вот, про Италию еще поговорим сегодня.
0: А, обязательно. Слушай, а что касается Сан-Ремо и всех этих дел, у меня, например, это детская травма.
1: Да?
0: Ну, потому что там из всех утюгов какое-то было время, когда прямо... Ба-ба! Казалось, что весь Петербург, а тогда Ленинград заговорит по-итальянски. Возможно, некоторые заговорили. Ну, да и пес с ними. Вот. Настало время классики. Раз уж упомянули сегодня классиков, что-то давненько Крэмпс у нас не звучали. Сейчас прозвучат. И это будет песенка... это будет, по-моему, 80-й год. Чуть ли не первый альбом. Сейчас я вам скажу. Да... Songs Lord Taught Us, песни, которые пришли к нам свыше, например. Вот, Zombie Dance. Тут, я думаю, что ничего добавить не надо. Надо?
1: Нет, я просто добавлю уже потом кое-какую информацию.
0: О, да.

0: коротко и ясно. Вот вам, пожалуйста.
1: Да, это 80-й год, и вот именно тогда группа Cramps во главе с Luxem Interior и Poison Ivy гитаристкой, они вот как раз культивировали вот именно такой, принципиально отказываясь от...

0: Террор еще в 89-м году хотел его выпустить, но по каким-то причинам так вот это все было не выпущено. И вот эти пленки наконец нашлись. Вот. А, ты знаешь кем? Генри Роллинсом.
1: Да ты что?
0: Да, и вот Генри Роллинс, вот еще там каких-то людей, я уже забыл, кто с ними, но тоже такие именитые. Вот они собираются вот скоро выпустить вот этот забытый альбом. Я думаю, что это будет интересно, который вот именно датируется 77-м годом.
1: Прикиньте.
0: Вот так вот.
1: Ну, слушай, Крэмпс, это вот от начала до конца, это блин, это классика. Вот, которую уважают все. Нас-то вы что-то сегодня что-то не очень уважаете, я смотрю. Мы это запомнили.
0: А между прочим, вот совершенно зря, потому что сейчас мы продолжим приглашать вас на концерт, который состоится 26 июня, уже совсем скоро, в клубе «Аврора» концерт холл, и приедут звезды до какого европейского мирового масштаба.
1: Мирового уровня!
0: А именно,
1: вы поняли, кто с вами говорит?
0: А именно Марк Димаджо и его группа «Димаджо Коннекшн». Он считается чуть ли не великим гитаристом в рокобили и серф мире. Он состоит, вот единственный итальянец, который состоит в рокобили Hall of Fame. Я не знаю, что это значит, но что-то крутое, да.
1: Зал славы.
0: Вот, и как раз вот они будут выступать, причем это вот, так как это Аврора Концерт Холл, это будет не какой-то там клубный концерт и не какое-нибудь там выступление на фестивале, а вот именно настоящее, что-то настоящее, поэтому вот, вот они призывают, и теперь и мы, что вот дико наломиться надо именно в «Аврору», уже поступили в продажу билеты, то есть можно вот уже готовиться, наряжаться, причесываться.
1: Да-да-да. Найдите ссылочку, купите билетик, а там как
0: на пойдет. В прошлой нашей передаче мы включали в программу «Димаджо Коннекшн». Это был кавер на Deep Purple.
1: Очень классный, кстати.
0: «Дым над водой». А сейчас мы вот попробуем авторский материал. И будет вещь, называется «To and Fro».
1: Ну, единственное, я добавлю, что из авторского тут только текст. Ну какая разница?
0: Это не важно.
1: Какая разница?
0: Главное, что это сам Марко Димаджо.
1: Покупайте билеты, деньги давай, деньги.

0: Ну что, надо продолжить по такому поводу. Как это Димаджо Коннекшн, а? Ну, отлично же. Напомните, доктор, когда и куда надо прийти всем вот этим
1: 26 негодяям. Июня, я не помню начало во сколько, но неважно. Ну, вы знаете, что в 7-8 часов обычно начинается концерт в клубе «Аврора».
0: Пойдешь?
1: Обязательно.
0: Что, конечно.
1: Как же без меня?
0: Я от себя добавлю, что вот сейчас, дорогие друзья, было совершенно...
1: Ну, тут дело в том, что к нам редко сейчас вообще кто приезжает.
0: Да никто.
1: Тем более, если такие звезды европейского масштаба.
0: Я так думаю, что надо
1: идти. Опять же, итальянцы, да.
0: Да. А произошло что? Смотри, итальянец написал текст на английском языке старинной индийской песни, которая известна была еще в 60-х годах, а лет 10 с небольшим назад вот кусок фильма с исполнением, индийского как вот фильма с исполнением этой песни, он прямо стал дико популярен среди всех вот этих хипстеров, фигипстеров, вот это все. И, конечно же, эта песня, она разлетелась там в миллионах экземпляров, там куча каверов, там всякое такое. Ну, возможно, кто-то из вас эти волшебные нотки узнал, а не узнал, так и пес с вами. Вот, но тем не менее, это не умаляет достоинства прекрасного итальянского маэстро. Вот как-то так. Че, давайте продолжим. Я предлагаю, поскольку время уже такое позднее, сейчас прозвучит медленная музыка в стиле даб. Да, из Лос-Анджелеса. Из 2005 года, там какое-то очень недолгое время в Лос-Анджелесе была такая очень бодрая коровая туса, и в том числе была группа Dive Bar Junkies, хорошее название, и песенки у них были неплохие, но их было мало, потому что там все эти группы, они быстро распадались. Вот, а когда я услышал вот эту песенку на вот этом... На вот такой типичной хардкоровой пластинке, вот это все там. Вот это. И тут вот дайте себе. Я сразу вспомнил наши пять углов. Помнишь, мы как-то ставили песню с нового альбома, который у них когда-то был. И там, среди прочего, ты нашел прямо офигенное то ли регги, то ли чего-то, которое мы поставили.
1: А, да, да.
0: И
1: конечно.
0: И здесь примерно такая
1: и
0: же
1: с
0: история.
1: С тех пор, кстати, пять углов что-то замолчали.
0: Они вернутся, наверное. Вот, а сейчас песенка Sick and Tired Dub. Ну вот примерно такая же история, немножко этой калифорнийской лирики, я извиняюсь.

0: Учитесь.
1: Лучшая музыка для теплого весеннего, то есть это июньского вечера летнего.
0: На пляжу.
1: Не, не обязательно.
0: Жалко. Как говорил один мой знакомый, вышел на пляж, да. Разденься и ляж.
1: Ну да, да, ты частенько это хохмишь тут так.
0: Это максима, которая не стареет. Дайв-бар Джанкиз. Ну, поинтересуйтесь. Такие ребята были прямо оголтелые и бодренькие, несмотря на то, что Лос-Анджелес, это не побоюсь того слова, Лонг-Бич, простите. Продолжим.
1: Да, и вот, вот это настроение, мне кажется, что ну, передаст эстафету немцы.
0: Да! Ну кто как не немцы?
1: Конечно, и будет коллектив под названием «Танцвуд», что переводится как «танцевальная ярость».
0: Именно!
1: Вот. Это самое. В начале 90-х годов была такая группа в Германии, Корвус, ну, что-то такое. В общем, они не суть. Они играли музыку средневековую, в том числе и на волынках, которые изготавливали сами, причем. Но в какой-то момент им вот это все надоело. Они стали добавлять электронику туда и какие-то экстремальные... всякие музыки, в том числе там и индастриал, и метал, и вот и даже им пришлось переименоваться из-за этого. Поэтому родилась группа «Танцвуд», и самое главное там, и до сих пор они играют уже, главный там чувак по кличке Черт, то есть Тойфель. Вот. И вот он там поет, играет на волынке, и другие тоже там не отстают. По-моему, волынка там у каждого присутствует, причем вот такая авторская. Ну вот, и с дебютного альбома мы послушаем композицию, которая называется «Аугензу».
0: Все,
1: ну, чем-то это на... Рамштайн с волынкой.
0: Рамштайн!

0: Ну вот так вот. Слушайте, друзья, немец с волынкой — это дорого стоит. Я вам так скажу. Как лечащий врач. Как доктор практически. Это программа Big Sky FM на Радио Шок. Не бойтесь. Мы пока здесь, наоборот, радуйтесь, потому что здесь.
1: Вот, еще будем какое-то время тут.
0: Да, да, да.
1: А мы еще и придем, еще и, может быть, и в следующее воскресенье.
0: А постараемся.
1: Так что следите там.
0: Этот июньский час, это называется. Значит, так, пора спасать ситуацию, потому что что-то бодрились, а под конец такие. Но лучше не будет. Смею вас, дорогие, заверить. Значит, дальше. Еще немножко музыки серф. Прямо свежачок, еще один. И свежачок из Финляндии. Откуда именно, я вам сказать не могу, потому что не в курсе. Группа называется Trains. Хорошее такое финское название. Вот. И композиция Smoking Mammy. Я не знаю, это, видимо, какие-то финские идиомы, которые, не суждено нам.
1: Smoking, понятно.
0: А Mammy... А пес его знает. Может, про любовь, наверное, но вряд ли, конечно.
1: Про любовь к курению.
0: Например.
1: Моя бабушка курит трубку.
0: Опа.
1: Из этого серии.
0: Ты знал. Ну все, давайте. Всем бабушкам и трубкам посвящается.

0: Опа, Хельсинская школа, пожалуйста. Как это? Школа змеи или что-то там. Нет, Big Sky FM.
1: Школа пьяниц, я бы сказал.
0: Yes, это, дорогие друзья, доктор психологии, диск-жокей Сергей. Вот, вот, пожалуйста.
1: Да, и главный по серф-музыке диск-жокей Максим.
0: Да-да-да, бывает иногда. Иногда на меня это находит. Правда, надо спасать ситуацию.
1: Поэтому я советую окунуться в вселенную Ману Чао.
0: Yes.
1: Вот, и прошерстить то, что, с чего он там начинал, середину 80-х годов. Там как было целая, так сказать, экспериментальная тусовочка, в которой участвовал сначала, ну, Ману Чао, естественно, его брат Тони. Вот. И они же как, играли рокобили в группе Hot Pants.
0: Было дело.
1: Точнее, пытались. Рокобили было тоже такое, с налетом испанченное. Вот. Сами-то они из Барселоны.
0: Опять же.
1: Дети испанских иммигрантов, которые осели в Париже. Вот. И, естественно, местная панк-тусовка, французы, они же такие самобытные. И вот один из таких проектов музыкальных, это была команда «Los Carayos». Вот, вот и Ману Чао, а также Тони Чао участвовал, а также некий Шульц из группы Парабеллум, а также самый главный там, скорее всего, был Франсуа Анжи Лазаро, он вообще человек-оркестр, играл вообще на всем, что угодно. А также там участвовал такой человек, известный в сейкабиле мире, Алан Вампас, он из группы Лес Вампас.
0: Yeah.
1: Вот, он же потом остался с Ману Чао и Тони, они создали группу Мана Негра, и он там играл на басу. Вот, ну, в общем, там вот варилось все такое, все переходили из группы в группу, там и вообще вот что только не было. Ну вот Los Carayos, они вот создали буквально вот, наверное, две пластинки и одну эпишку и распались, потому что Ману Чао, он все-таки поставил на то, что все-таки останется и будет культивировать именно группу Мана Негра, и не прогадал, именно они добились вообще общемирового славы. Но, тем не менее, Los Carayos оставил след в этой самой в музыкальной, так сказать, истории. Потому что вот две короткие пластинки, и там каждая песня — это хит, и каждая что-то говорит новое. Вот так вот.
0: Ну,
1: я
0: да.
1: Сказал. И вот давайте послушаем такую вещь 87-го года, называется «Роза Майор», и это отличная смесь, опять же, той же слабой доли, ска и плюс великолепный французский шансон.
0: И плюс почти рокобили.

0: Все как надо. Вот вам, пожалуйста, господа. Лос Крайос. В программе Big Sky FM.
1: Да, я думаю, что еще будет часто у нас звучать, потому что, ну, там есть что предложить.
0: Да-да-да, и это, знаешь, как-то практически не в рамках никаких стилей, это всегда бодро и весело, и за что я их тоже уважаю. Значит, так, господа, поскольку время позднее, вот, надо еще немножко мрачничка-то поддать, а то, чтобы мы вам не казались такими беззаботными парнями. Вот, которые не думают о том, что завтра понедельник, например. Значит так, сейчас будет ансамбль, который у нас появляется, по-моему, тоже первый раз. И, в общем-то, эта штука для нас не очень характерная. Группа, которая называется Love and Rockets.
1: Ну, вранье я приносил.
0: Было?
1: Да, потому что Love and Rockets я знаю. И не то, что сказать, люблю, но, во всяком случае, та вещь, что приносил, она хорошая. И, ну, тем более, это... для многих вообще культовые люди, потому
0: абсолютно.
1: Что участники группы Bauhaus после того, как в середине 80-х они там на какое-то время распались, то есть играть-то хочется, поэтому вот Love and Rockets...
0: Все вот прямо вот дословно, прям ровно так. И не помню, та ли эта песня, а скорее всего...
1: Не, другая, я бы запомнил.
0: Я тебя запомнил. Mirror People называется то, что мы сейчас будем слушать. Я не помню какой-то по счету альбом, но где-то в самом начале. Вот, вообще не важно. Love and Rockets, песня про все.

0: Ну вот как-то так, прямо развернутое полотно, и это круто.
1: Отличная холодная волна такая.
0: Да-да-да. Лавен Рокерс, ну...
1: Повеяло холодком в этот теплый вечер июньский.
0: Страшно. Продолжимте. Ну и, ну, наверное, еще как-нибудь принесем и послушаем Лавен Рокерс. Оба-на.
1: Теперь
0: будет шедевр.
1: Опять немцы, только которые почему-то считают себя ирландцами. Вот, я говорю о группе Mr. Irish Bastard. Мы частенько их ставим, в основном новые вещи. А сейчас будет образца 13-го года. И тогда эти ребята, они записали целый альбом. То есть они взяли вот альбом Sex Pistols. Ну, Sex Pistols, как вы знаете, единственный альбом. И вот полностью его перепели, только вот в своем ключе Celtic Punk'а. Что из этого получилось? Мы вот одну мою любимую песню, которая называется Submission, как-то несколько лет назад ставили, а сейчас другая моя любимая песня из Sex Pistols называется No Feelings. И вот как это вышло вот именно в Celtic Punk'е, давайте послушаем, попробуем.
0: Спойлер, вышло офигенно.

0: No feelings.
1: От no feelings. Нет чувств никому, кроме себя любимого.
0: А как вы хотели, дорогие друзья? Ну, слушай, эта песня, конечно, можно ее испортить, но я тоже обожаю. Я тоже обожаю эту песню. Значит так, это Big Sky FM, прямой эфир радиошок. Здесь диск жокей Сергей.
1: Прямо здесь диск жокей Максим.
0: Да, да, да, да, да. Мы будем потихонечку сворачивать лавочку. Но прежде чем ее свернуть, я сделаю еще один небольшой этот, как его, там, музыкальный. Да, еще одно музыкальное сделаю. Раз уж так все-таки мы взбодрились к концу программы, вот вам еще одна пляжная композиция от старинной группы 1964 год, где-то серединная Америка, то ли Висконсин, то ли что-то. Место, где серфа не было никогда и ни при каких условиях, но влияние разнеслись. И вот группа «Триумф» — это такой ансамбль, который они собрались вообще, по-моему, единственный раз в жизни. Очень быстро записали две маленьких пластиночки, и все, и пропали. Ну, нету их, нету. А вот две, четыре композиции, которые они вот в результате появились, они потом разлетелись почему-то по многочисленным сборникам, такие, знаешь, протопанк, из чего пошел панк-рок. Вот, вот почему-то, почему-то всем она очень понравилась. Почему? Потому что эти четыре композиции были очень классные, и для 64-го года это прямо бодрость-бодрская. Вот, и одна из этих песен сейчас для вас, и, пожалуйста, представляется ансамбль «Триумфс», композиция «Surfside Date», про свидание на пляже. Примерно так.

0: взбодрили немножечко. Я надеюсь. Surfside Date.
1: Я эту песню знаю в исполнении такого коллектива немецкого, как... Сайкабили коллектива.
0: О, слушай, да там...
1: И, короче, забыл все.
0: Напишите потом нам. Но, тем не менее, историческое свидетельство, вот оно. Вот оно как. Заканчиваем. Домой.
1: На следующей передаче я обязательно вспомню и вам обязательно скажу. Вот так вот.
0: Обязательно.
1: А пока мы с вами прощаемся. Надеюсь, что до следующего воскресенья. Следите за нашими соцсетями. С вами был диск-жокей Максим.
0: Yes, это диск-жокей
1: да,
0: Сергей.
1: И под конец мы вам поставим индустриальную такую, можно сказать, даже уже... почти в стиле Министри, вещь от одного из моих любимых в этом стиле коллективов, Комби Крайст, под руководством бывшего норвежца Энди Лапуэга. Сейчас они все в Америке, конечно, и композиция, по-моему, 2016 года называется «Gotta Go».
0: Ну, в общем, все.
1: Это здорово будет.
0: Согласен. Все, всем пока. Чего? Страница ВКонтакте Big Sky FM, телеграм-канал Big Sky
1: FM.
0: Да,
1: и не забудьте купить билеты на Марко Димаджо. Мы проверим там на концерте.
0: Приходите. Все, всем до свидания.

911.

0: Шок. Радиошок.
1: В этой чаше чистейшей плещется яд. Ты ни разу не пил, он две жизни подряд.

ни первая, ни прошлая, голодная, ни пошлая, прекрасная любовь.

Управление радиослужбы зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.